вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. К Римлянам, 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он готов прийти к нам на помощь. Иисус, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились. Евангелие от Луки, 7 глава, 14 стих. Когда Иисус приближался к городу Наин со своими учениками и множеством народа, из городских ворот выходила похоронная процессия. Вдова потеряла своего единственного сына. Какое невыразимое горе! Эта женщина потеряла того, кто позаботился бы о ней в будущем. Жители Наина проявили сочувствие, но они не могли чем-то ей помочь. Увидев это, Иисус сжалился над нею. Это означает нечто большее, чем мимолетное чувство. Он, как никто другой, сильно сочувствовал этой скорбящей женщине. Он не только видел ее отчаяние, боль и опасения по поводу будущего. Его сердце было тронуто. Господь сказал матери: «Не плачь». Это прозвучало не как запрет. Сказанное означало, что он знал, что делать. Перед ним стояла скорбящая женщина, которой уже невозможно было, говоря человеческим языком, помочь. Но он это сделал. Он делает это и сегодня в ситуациях, когда мы даже не в состоянии обратиться к нему за помощью. Он прикоснулся к одру, и те, кто нес его, сразу же остановились. Затем Спаситель сказал умершему: «Юноша, тебе говорю, встань». И тот ожил. Как впечатляюще Господь Иисус доказал, что Он есть Сын Божий, имеющий власть над жизнью и смертью. В то же время Он милостив и готов прийти на помощь, даже когда, казалось бы, не видно никакого решения.
2: У любви есть голос. Свободное радио.

Привет всем! А вы знали, что в Норвегии есть город под названием Ад? Да, вот прям так, буквально, ад на земле. Но если серьезно, то образ жизни, отношения с людьми и вера в Бога помогут приблизиться вам к раю уже сегодня. Если в душе небесное царство и его царь, то даже прописка в городе Ад в Норвегии не страшна.

И твои крылья никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться

Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты — Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собою меня. И склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.

0: Стих дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
0: Свободное радио. В ритме твоего сердца.

0: Библия на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новое. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешне, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Уже не имеет значения место или форма поклонения, не имеет значения национальность или...

подождет. В лучах его славы все земное ослабло. Ради близкой дружбы с Иисусом Христом все, чем гордился, вынес на свалку. Дух Святой здесь, атмосфера заполнена Богом. Он океан, а мы словно берег, и нас омывают его любви волны. Не мерой злей, не мерой наполни, а мы свое сердце преклоним к тому, чтобы быть в твоей воле. Снимая заслуги себя перед троном Всевышнего, склонимся ниже мы, чтобы лишь твое имя было возвышено. Ты выше нас, ты слышишь нас, ты веришь в нас, ты любишь нас, и по этой причине мы здесь сейчас.

тебе, Господь. Один день, как тысяча лет. Вряд ли кто-то когда-то после встречи с тобой будет жалеть. Наши сердца обнажены, праведность Божья, бронежилет. Твоей любовью мы заражены, от этой любви вакцинации нет. Сияет твой свет, всегда будто полдень. Твой новый завет спустя много лет всегда будем помнить. Ты тот, кто напоит, ты тот, кто накормит. Беззаконие кормит.

0: Обычно слова «закон» и «Ветхий завет» в нашей голове синонимы. При этом мы помним, что Иисус пришел исполнить весь закон, а мы призваны во всем Ему подражать. В ходе истории нередко у самых разных христианских групп возникал соблазн и в этом стать подобными Христу. Раньше это называлось «иудействовать». Правда, обычно иудействующие выбирают лишь пару-тройку из сотен настоящих иудейских заповедей. Например, придерживаются определенной диеты или строго чтят субботу. Но в третьей главе послания Галатам апостол Павел не ставит знак равенства между законом и заветом, а ясно говорит: «Закон, который появился 430 лет спустя, не может лишить силы утвержденный Богом завет и отменить то, что было в нем обещано». Завет, то есть обещание, Бог дал Аврааму, а вот закон – Моисею. Завет, данный Аврааму, состоял в том, что если человек, Авраам, верит Богу, он увидит исполнение обещанного – наполнение потомками земли. Завет – это вера. Именно поэтому Ветхий и Новый Завет говорят об одном и том же. Они – единое целое. Бог требует от нас не закона, как апостолы писали, а завета – завета веры. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет. И будь, что будет.

0: Евангелие от Луки.
1: «И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему:
2: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: Иисус сказал ему:
3: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: А другому сказал:
3: «Следуй за мною».
1: Тот сказал:
4: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
3: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие».
1: Еще другой сказал:
5: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими».
1: Но Иисус сказал ему:
3: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия».
6: Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осени неспешных фраз. День из лета очень мало для раскатки этих глаз. Заструится образ лета, разливаясь в тишине, из глаз горячих света. Хватит, может, но не мне. Я ищу поток незримый, что сияет на глазах, их источник ощутимый, вечность дарит в небесах.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

moment are leading me through

0: Факты.
1: Всем знакомое выражение «держаться на честном слове» появилось сравнительно недавно. Оно взято из песни военных лет о подбитом бомбардировщике, который летит на честном слове и на одном крыле. На самом деле эта песня является переводом американского хита «Coming in on a wing and a prayer», который в 1943 году даже занял первое место в чарте Billboard Pop Hit. При переводе песню сначала назвали «песенкой американских бомбардировщиков», а затем переименовали просто в «бомбардировщики». Текст перевода почти соответствовал оригиналу, за исключением заглавной строчки текста. В оригинале самолет летит на молитве и на одном крыле. В нашей стране песня стала популярной в исполнении Леонида Утесова, а выражение «на честном слове» прочно вошло в русский язык.
2: Это «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Как сказано, что Бог силу свою за немощью являет. Не за той немощью, когда ты лежишь, сам себя втоптав в грязь, и думаешь, что смирился. А в той немощи, когда ты, как повисший парус, весь открылся Богу, ждешь ветра и говоришь: «Господи, приди ко мне». Петр Мамонов.

0: 62-й псалом. «Боже, Ты – Бог мой, Тебя я ищу, душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится, в краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу. Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. Словно лучшими явствами душа моя насыщается, и уста Тебя славят радостно, когда вспоминаю Тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о Тебе. Потому что Ты – моя помощь, и в тени Твоих крыльев я возрадуюсь. Душа моя льнет к Тебе. Ты правой рукой поддерживаешь меня. Те, кто жаждут души моей, сойдут в нижний мир. Они падут от меча, став добычей шакалов. Царь же возликует о Боге. И все, кто клянется именем Божиим, восхвалят Тебя. А уста лжецов умолкнут».
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Кто-то считает, что карта — это оккультизм и обходит азартные игры за километр. А другие не прочь сыграть партеечку, чтобы приятно скоротать вечерок. Ни тех, ни других нельзя осуждать. И вопрос даже не в том, имеют ли масти тайный мистический смысл, или это просто фигурки, перекочевавшие к нам через века. Проблемой карты и азартные игры становятся только тогда, когда они рушат отношения, портят жизнь и отнимают покой. А это могут делать и куча других вещей, становящихся идолами в жизни человека. Так что кому-то действительно карты, ставки, лотереи противопоказаны. А кому-то и нет. Главное быть честным и не бояться называть плоды, которые приносят подобные занятия в вашу жизнь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга короля Генриха II и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа.
0: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Иоганн Гёте. Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно. Пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени. Ничто не может заменить Библию. Она – основа всякого образования и всякого развития.

0: История христианских гимнов. «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось». Рок-опера композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского «Юнона и Авось» стала настоящей сенсацией 80-х годов XX века. В официально атеистической стране было невероятным услышать грандиозный хор, поющий церковный кант «Аллилуйя». Для композитора Алексея Рыбникова вера всегда имела огромное значение. В интервью журналу «Фома» он рассказал о том, что главная тема его рок-оперы – это поиск. Мучительный поиск ответов на самые важные жизненные вопросы и вопросы взаимоотношения человека с миром высшим, духовным. Заканчивается опера пением. Всем проклятым вопросам ответим «Аллилуйя любви, аллилуйя». Причем любви именно в евангельском ее понимании, сказал композитор.
1: Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия?

0: История христианских гимнов.
1: Вы слушаете
2: «Свободное радио».
3: I didn't want the valley, I didn't want the dark.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв Божий. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 11 стих. Бог каждого из нас призвал к служению в теле Христовом. Не все апостолы, не все пророки, не все евангелисты, не все пасторы или учителя, но у нас у всех есть место для служения. У Бога есть задание и цель для вас. И если Он призывает вас в служение, вы можете быть уверенными в том, что Он снарядит вас для этого. Бог никогда не призовет вас делать что-то, не снарядив вас для этого. Иезекиилю было велено сказать людям, независимо от того, будут ли они слушать или не будут. Служить нелегко. Служение часто может быть обескураживающим. Люди не всегда будут реагировать на то, что вы будете им говорить. Иногда люди злятся на вас из-за того, что вы осмеливаетесь говорить с ними о Господе. Но когда ваша жизнь подойдет к концу, будет иметь значение только одно — ваше послушание Божьей воле. Все, что вы делали для себя, все материальные ценности, которые вы накопили, все достижения, о которых будет написано в некрологе, не будут иметь никакого значения. Посвятите свою жизнь тому, что на самом деле имеет значение, тому, что вечно. Живите свою жизнь для Него. Отец, мы благодарим Тебя за силу Святого Духа, которая дает нам силу исполнить наше призвание. Да служим мы всегда с позиции сострадания, понимания и любви. И однако, Господь, да не будем мы виновны в том, что не предупредили людей о том, что Ты сказал. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Мира Марии. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1 и 3 стихи. Почему Мария была там? Она была там не для того, чтобы послушать проповедь, даже если бы говорил величайший проповедник. В тот день ее цель заключалась не в том, чтобы сидеть у ног Иисуса и слушать Его. Она была там не для того, чтобы искать утешение, как тогда, когда Он воскресил из мертвых ее брата Лазаря. Она была там не для того, чтобы встретиться

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: То, чего хочет наша природа, противоположно духу, а то, чего хочет дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, своекорыстие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследия в Царстве Бога. А плод Духа — любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Иов! Где ты, Иов?
1: Что случилось?
0: Иов, случилось нечто ужасное.
1: Вы кто?
0: Я вестник.
1: Вестник?
0: Да, только вот вести у меня совсем не радостные.
1: Что случилось? Говорите.
0: Валы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе.
1: Пойди скорее, предупреди моих пастухов, они тоже могут быть в опасности.
0: Бегу.
1: Так быстро?
0: Иов, у меня снова плохие вести.
1: Говори.
0: Огонь упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их.
1: Огонь с неба?
0: Да, и спасся только я один, чтобы возвестить тебя.
1: Прошу тебя, беги, беги скорее. Предупреди отроков, которые следят сейчас за верблюдами. Беги.
0: Бегу.
1: Говори.
0: Халдеи расположились тремя отрядами, бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча.
1: Всех?
0: Да. Я один спасся, чтобы возвестить тебя.
1: Прошу тебя, поспеши к моим сыновьям и дочерям скорее, у меня какое-то предчувствие нехорошее.
0: Бегу.
1: Нет, нет!
0: Сыновья твои, дочери твои ели вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и
1: что?
0: Дом упал на отроков, и они умерли.
1: Нет.
0: И спасся только...
1: Да, да, я понял, и спасся только ты один. Что ты делаешь со мной? Почему? За что?
0: Иов, может, лекаря позвать?
1: Нак, я вышел из чрева матери моей. Нак, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословен.
0: Ну ладно, молись. Я пойду твою жену проверю. Возможно, и она в опасности.
1: А... Что?
0: Иов, да ты весь язвами покрылся. Похоже, Бог и вправду тебя оставил.
1: Что с моей женой? Она тоже мертва?
0: Нет, с ней все в порядке. Она попросила тебе кое-что передать.
1: Что она сказала?
0: Прокляни Бога и умри.
1: Моя жена так сказала?
0: Слово в слово.
1: Она просто не в себя от горя. Она просто не понимает. Да и я тоже ничего не понимаю.
0: Ну так что, ты готов проклясть Бога и умереть?
1: Нак, я вышел из чрева матери.
0: Фу! Да что ты за человек такой? Ты не вызываешь у меня ничего, кроме презрения. Прощай.
1: Постой.
0: Чего тебе?
1: Я одного понять не могу. Почему мои дети, слуги, животные все погибли, а ты нет? На тебе ни одной царапины. Как тебе это удалось?
0: Что тут сказать? Везучий я по жизни. Везение — мое второе имя.
1: Нет, Люцифер — твое второе имя.
0: Хм. А я недооценил твой ум. Ну да ладно. Дело сделано, и я вполне доволен результатом. Чему ты улыбаешься? Совсем выжил из ума?
1: Я радуюсь.
0: Радуешься?
1: Радуюсь тому, что я не потерял веру.
0: И что с того?
1: А то, что Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и мои глаза увидят Бога. Страдание мое не будет вечным. Ну а ты? Тебя мне искренне жаль.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Стих дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.

0: на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новое. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешне, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: В новый день со свободным радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».

0: Я прихожу к тебе.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: like you loved. I want to love with my life.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
3: Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его нам даст Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем, так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы даже раздеты и не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа. Итак, мы всегда отважны духом и знаем. Пока мы живем дома, в собственном теле, мы на чужбине, не у Господа. Ведь мы живем верой, а не тем, что видим глазами. Так вот, мы отважны духом. Мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома у Господа. Потому и желаем больше всего, живем ли дома или на чужбине, понравиться Ему. Ведь всем нам придется предстать перед судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное.
4: Новая музыка на свободном радио.
5: We got vices, we got pain. Yeah, we all go through it, so aren't we all the same? I got a thorn in my side, take it out from where it hides.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Почему веселые и жизнерадостные дома дети вдруг, как по мановению волшебной палочки, становятся угрюмыми и нелюдимыми, достигнув 13-летия? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Есть две могучие силы, которые руководят поступками и поведением подростков в период полового созревания. Поступками, которые просто сводят с ума родителей. Первая сила имеет социальный характер. Это то огромное влияние, которое оказывает на подростков окружающая среда, их сверстники. Вторая же сила связана с физиологией, с гормональным развитием ребенка. Мы не можем не видеть те физические изменения, которые происходят с подростком, когда меняется его внешний облик. Но изменения, происходящие в его сознании, отличаются не меньшей динамичностью. В течение нескольких лет происходит перестройка всех процессов, отвечающих за жизнедеятельность организма подростка. Разительно меняется его внешний облик и его сознание. Именно эти скрытые от наших глаз радикальные изменения и толкают подростка на поступки, лишенные смысла с точки зрения взрослых, этих сторонних наблюдателей. Этот переходный период, эти бурные перемены вселяют отчаяние в сердца родителей. Все то, чему они старались научить ребенка, оказывается вдруг ненужным. Все их усилия были потрачены впустую. Самодисциплина, чистоплотность, уважение к старшим, трудовая этика и даже самая обычная вежливость исчезают без следа. Но не все так страшно. Грядут следующие времена. Они уже не за горами, вот увидите. И самый лучший совет, который я могу дать родителям в этот трудный период – не торопитесь в своих негативных оценках ребенка. Кто знает, каким человеком он вырастет. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Никто да не пренебрегает юностью твоею. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новые. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешне, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

56-й псалом. «Боже, помилуй меня, помилуй! У Тебя я ищу прибежище. Я укроюсь в тени Твоих крыльев, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, вершащему замысел свой обо мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит гонителя моего. Пошлет Бог свою милость и верность. Львы меня окружили. Я лежу среди людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки — наточенные мечи. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Для ног моих они сеть раскинули, сникла от горя моя душа. На пути моем они вырыли яму, но сами в нее упали. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть, пробудись, моя душа, пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Владыка, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава Твоя».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь».

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких. 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга, короля Генриха II, и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа.
2: След в истории.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Я вот тут подумала, какая самая мощная созидающая сила на Земле? Можно ли построить, например, город, руководствуясь яростью и ненавистью? Думаю, таким образом можно построить, максимум тюрьму. Самая сильная творческая сила исходит из противоположности ненависти и зла. И если мы хотим создать что-то по-настоящему прекрасное, нашим руководством к действию должны стать добро и любовь. Гнев и злоба не могут победить самих себя. Мы выбираем путь добра, Божий путь. «Побеждай зло добром», призывает нас и Священное Писание.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Он похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами, все потерявшие и всего лишившиеся. Они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять он их за руку и отвести от привычной гадости.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: хотите наиболее эффективно использовать свои ресурсы и добиться процветания. Следуйте за Иисусом и будете иметь все блага жизни с избытком. Иисус – ваша самая короткая дорога к успеху. Идите вперед вместе с Ним. И на этом наш семинар подошел к концу. Приобретайте мои брошюры и диски с аудиоуроками «4 ступени к успеху», и успех не заставит себя ждать.
1: Просто откровение.
2: Да, это было сильно вообще.
1: Меня так и тянет в церковь.
2: Слушай, давай пойдем. Я знаю, здесь одна неподалеку есть.
1: Да? Где?
3: Друзья мои.
1: Тут-то народу маловато.
2: Знаем, да люди просто своего счастья не понимают.
1: Израиль. Давай
3: народ
1: послушаем.
3: Ожидал своего мессию. Того, кто принесет им свободу и процветание, спасет их от всех бедствий и горестей. Но никто не мог предположить, какой ответ приготовил Господь на молитвы и чаяния человечества. Бог не стал откупаться от нас изобилием земных благ.
1: Я что-то не поняла. Так что премии бонусов
3: Он
1: не будет?
3: Он не удалил от нас все наши страдания, чтобы не ослепить нас мнимым спокойствием.
2: Погоди-ка,
3: мои
2: что,
3: мысли,
2: никто не собирается не за меня мои проблемы
3: Господь.
2: Решать?
1: Да.
3: Он дал нам несоизмеримо больше.
1: Ага, все будет гораздо
3: Он
1: круче.
3: Он дал нам себя самого.
1: И все?
2: И все?
1: Не, тогда я пас.
2: Наобещают золотые горы, а потом...
4: А чего ищете вы? Бога или то, что Он мог?

0: Евангелие от Луки.
1: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им:
2: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть».
1: И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, девясь сам себе происшедшему.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Вольфганг Паули, немецкий физик, один из создателей квантовой механики и релятивистской квантовой теории поля, получил Нобелевскую премию по физике в 1945 году за открытие принципа запрета Паули. Он писал: «Мы должны признать также, что на всех путях познания и избавления зависим от факторов, находящихся вне нашего контроля и носящих в религиозном языке название благодати».
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: нам по пути.
1: Привет, это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Друзья, давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 26 глава, 6 стиха. Написано: «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, возлила ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили: к чему такая трата?» К сожалению, ученики расценили это как трата. Но то, что сделала женщина, исходило из чистого сердца. У каждого из нас есть масса обязанностей. И сегодня очень часто принято говорить о наших с вами обязанностях. Но есть то, что мы называем импульсом, или порывом, или желанием, сильным желанием, горящим в нашем сердце. И, скорее всего, то, что сделала женщина, это исходило из любящего сердца. Это нельзя объяснить. Ученики, конечно, были рациональны. Они знали, как лучше было бы потратить эти деньги, накормить много нищих и так дальше. Но не все измеряется так, как принято считать это у людей. То, что сделала женщина, она сделала для Господа от всего сердца. Это была единственная уникальная возможность у нее послужить именно для Господа. Она понимала, кто перед ней, и она сделала это от всего сердца. Я хотел бы сказать и вдохновить каждого из нас, чтобы мы прислушивались к тому, что есть в нашем сердце. Какой импульс Дух Святой вкладывает в наше сердце, чтобы мы делали это из любви. Пусть Бог благословит каждого в этом.

0: Стих дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новые. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешнее, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: Свободное радио. Держим курс на

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов. В 2004 году в Иерусалиме во время ремонта канализации археологи обнаружили знаменитую купальню Силуам, упомянутую в Евангелии от Иоанна. После этого взором ученых открылся нижний конец улицы первого века, которая вела к Храмовой горе. С тех пор продолжаются работы по восстановлению этой улицы, чтобы и сегодня современные паломники могли подняться на Храмовую гору той же дорогой, по которой иудейские и христианские паломники шли в первом веке. Эта подземная улица еще не полностью доступна. Тем не менее, церемония открытия ее части уже состоялась. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю. Ведь без знания прошлого невозможно понять настоящее и тем более будущее.

В христианской традиции святых на иконах и полотнах изображают обычно с круглым нимбом над головой. Однако известны и рисунки с нимбами других форм. Бог-Отец иногда изображался с треугольным нимбом, что символизировало Троицу. Нимбом прямоугольной формы украшали голову некоторых святых или римских пап, которые еще не умерли. Существуют фрески, на которых изображены персонификации добродетелей с гексагональными нимбами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, о том, как важна для нас благодарность, мы много читаем в Библии. А недавно ученые провели исследование, чтобы узнать, что происходит в нашем мозге, когда мы испытываем чувство признательности. Невероятно, но выяснилось, что благодарность помогает снять стресс и боль, выйти из депрессии и даже улучшает физическое здоровье. А в послании филиппийцам говорится: «Всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. Так и будем поступать».

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Всем привет! На Руси Новый год отмечали по-разному. В 10-14 веках – 1 марта, с 1348 года – 1 сентября, а с 1699 по указу Петра I перенесли на 1 января. Но дело ведь не в дате, правда? Просто человеку важно делать отсечки и подводить итоги. Считая время и оценивая события, мы как будто стараемся запечатлеть и сохранить ускользающее. Так уж мы устроены. Но главный итог нашей жизни будет подводить Бог. Главное — не забывать об этом.
1: Свободная.

идешь, остановись. Взгляни на небо, там свобода. Никем не познанная высь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви и признании.

Он шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал. И кровь с

страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

Он все отдал, чтобы быть с тобой. Он обещал, и Он вернулся. Весь ад и мрак закрыл собой. Он все прошел, чтоб ты

живешь, идешь, остановись, взгляни на небо, там свобода, ничем не познанная ввысь, Творца великого природа.

0: Он просыпается. О, боже мой. Открыл глаза? Скорее объявите код 9 по всем подразделениям.
1: Внимание всем подразделениям. Код 9. Внимание всем подразделениям. Код 9.
2: Время зафиксировали?
0: 15:43.
3: Больше рефлексы.
0: В норме. Все жизненные системы функционируют стабильно.
2: Где я?
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь. С вами все в порядке. Вы себе не представляете, какой научной сенсацией вы являетесь.
2: Кем я являюсь, простите?
0: Вы пробыли в состоянии летаргического сна почти 100 лет.
2: 100 лет?
0: Да.
4: Но благодаря достижениям современной науки вас удалось полностью вернуть к жизни.
2: У вас появилась возможность увидеть будущее своими глазами. Добро пожаловать в 2012 год.
0: Это же такое открытие.
5: А приснится, что такое кошмар, а? Говорил же я Маше, что столовое вино, поданное вчера на ужин, слегка перебродило.
0: Уверяю вас, это не сон. Сейчас в самом деле 2012 год.
2: Поздравляем вас! Из мрачной эпохи с ее мировыми войнами и глобальными потрясениями, из развивающейся страны с нестабильной экономикой вы переместились в самую благополучную эру человечества.
4: В страну с самым высоким индексом счастья в мире.
5: Чем, простите?
0: Это показатель, позволяющий измерить уровень счастья.
5: Уровень счастья можно измерить?
0: Сейчас можно.
5: Неужели профессор Шварц так далеко зашел со своей ламповой машиной для чтения мыслей?
0: Да,
4: профессор
0: нет,
4: Шварц?
0: Об этом, ну да. Об этой машине нам ничего не известно.
5: Ой, хорошо. Я всегда говорил, что Шварц редкий шарлатан.
0: Мы вам сейчас все постараемся объяснить. Индекс счастья определяется путем сложения ряда составляющих. Качество жизни, образование, медицина, развитие информационных систем, уровни социализации. Это понятно?
5: Ну так, в общем.
0: Так вот, по сравнению с началом прошлого века, все эти показатели выросли в несколько сот раз. Для приготовления пищи у человека имеется современное кухонное оборудование с дистанционным управлением вместо печей и газовых горелок.
4: Для удобства передвижения в каждой семье имеется автомобиль и никаких извозчиков. В любую точку планеты можно попасть менее чем за сутки на комфортабельных воздушных судах.
2: А для того, чтобы быть в курсе последних событий, вовсе не обязательно ждать утренней газеты. Достаточно в любое время зайти в интернет.
5: Что?
2: Ну, в интернет.
0: Кстати,
2: попозже объясню.
0: Посредством интернета можно также получить образование, прослушать лекцию и так далее.
4: А еще для быстрой связи вместо телеграфа, которым вы пользовались, используется мобильный телефон, который вы можете всегда взять с собой куда угодно.
0: Черно-белый немой синематограф давно заменило цветное кино с трехмерным изображением. Визиты к друзьям уже давно вышли из моды. Вместо этого вы можете общаться с огромным количеством людей в социальных сетях. Ку-ку, привет!
5: И все-таки это напоминает мне какой-то кошмар.
0: Кошмар?
2: В каком
0: почему
2: смысле кошмар?
0: Дом бред. Почему кошмар?
4: Ничего страшного, вы просто еще находитесь под влиянием медикаментов.
0: Вот выпейте.
5: Ну, погодите, дайте
0: это
5: прийти в себя. Конечно, из всего, что вы сказали, хотя я, конечно, не все понял, можно заключить, что технический прогресс человечества за этот век колоссален. Я вот только не понял, при чем здесь счастье?
2: Вот дает.
4: Вот
2: как это счастье тут при чем?
0: Сенсорные панели, пластиковые карты.
5: Простите, я просто многого еще не понимаю. Я, наверное, видимо, неясно выразился. Прекратились ли войны, убийства?
0: Мировых войн больше нет, остались лишь локальные конфликты.
5: Значит, не прекратились. А люди? Люди стали, наконец, любить друг друга больше.
0: Любить друг друга? Это слишком высокопарная фраза. Люди научились проявлять больше толерантности друг к другу.
5: А... научились ли благодарить Бога за то, что Он сделал для нас?
0: Ну, вообще-то у нас еще остались некоторые церкви, да? Но прихожан в них все меньше.
4: Популярностью пользуются главным образом те, что проявляют благоразумную терпимость к разного рода излишествам.
2: Да еще и те, кто широко использует всякие спецэффекты на служениях, имеют удобные парковки.
0: Статистически количество верующих резко сокращается. Следовательно, современный человек может испытывать счастье и без Бога.
5: Что ж, понятно. Если за счастье считать комфорт и удовольствие, в этом, конечно, Бог только помеха. Но только...
0: Что?
4: Что только?
5: Только боюсь, что настоящее счастье без него невозможно. Наверное, поэтому в своей вечной погоне за счастьем человек всегда само счастье и упускает.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Петра.
2: Если кто-то из вас страдает, пусть это будет не потому, что он убийца или вор, или преступник, или доносчик. А если страдает потому, что он христианин, пусть не стыдится, пусть славит Бога за то, что носит это имя. Потому что близко время суда, и начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью весть? Если праведный еле спасется, что же будет с порочным и грешным? Так пусть те, кто страдает по Божьей воле, полностью доверятся Творцу, Он всегда верен, и устремят все помыслы на добрые дела.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Клайв Льюис. В тот момент, когда в вас проявляется ваше «я», возникает возможность, что вы пожелаете поставить это «я» на первое место, пожелаете стать центром, то есть фактически стать Богом. В этом и состоял грех сатаны, и этим грехом он заразил человеческий род. Сатана вложил в головы наших далеких предков идею, что они могут стать как боги, могут устроить все по-своему, как если бы они сотворили себя сами, что человек может быть сам себе хозяин и изобрести для себя какое-то счастье от Бога независимое. Из этой-то безнадежной попытки произошло почти все то, что определило человеческую историю. Деньги, нищета, тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство. Долгую и ужасную историю человека, пытающегося найти секрет счастья, минуя Бога. Поиски эти безнадежны.
1: Надежда есть всегда.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как на учебе, в кругу знакомых, твердо и смело говорить о вере? С чего начинать и каких принципов лучше придерживаться? «Говори Евангелие во всякое время», — говорил один из святых, «и когда нужно, используй слова». Я бы, наверное, начал с этого. Тебя уже спрашивали, кстати, почему ты не такой, как все? Если спрашивали, то начинай говорить Евангелие. Если не спрашивали, то подожди, когда спросят. А спросят обязательно. Ну, конечно, если ты действительно другой. Думаешь, говоришь, ведешь себя иначе. Чтобы говорить твердо, нужно знать Писание, которое ты пока не очень любишь читать. Здесь я бы, конечно, рад был ошибаться в отношении именно тебя. Чтобы говорить смело, нужно самому верить, что ты поверил не в какой-то кринж, а в живого Бога, желающего близких отношений с каждым из нас. С чего начинать? Ну, я бы предложил 4 вещи. Первое, с вопросов к себе. Почему я как все, но не как все? Что меня действительно отличает и отличает ли? Второе, помнить про принцип уязвимости, что ты не знаешь ответов на все вопросы, и это нормально. Иногда так и нужно сказать. Слушай, сори, я не знаю, узнаю, расскажу. Третье, не мучить тех, кто тебя посылает. Послали, иди. Принцип «не мечи жемчуг перед поросятами». Это важно. Ну и последнее, четвертое, выбрать для себя роль рассказчика, передатчика и приглушить в себе роль учителя жизни. Ну, как-то так.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: «Свободное радио» на твоей волне.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга, короля Генриха II, и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа.
2: След в

0: Привет, драгоценная аудитория! Привет всем и каждому! Здесь Наташа Романцова. Никакая не новость. Очень многие живут по системе координат от выходных до выходных. Очень многие, если не сказать все. Но знаете что? Каждый раз, когда звучат вздохи, вот, мол, лето заканчивается, вот выходные пролетели, вот до следующего отпуска далеко, так и хочется добавить. У вас вкус к жизни заканчивается, а не лето, не отпуск и не выходные. Живите сегодня, друзья. Сегодняшний день этого вполне достоин. Живите сегодня.
1: Это свободное радио.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:20-22. Здесь мы находим хорошо знакомую истину о всеобщей греховности. Это ветхозаветный эквивалент Римлянам 3:10-18. Обратите внимание на применение, отталкивающееся от этой доктрины 7:21-22. Оно полно благодати. Вот что нужно делать законнику. Почаще обращать внимание на содержание собственного сердца, прежде чем заносить меч буквы над чьей-то головой. Вот мудрая середина. Посмотрите, как количество благодати, проявляемой к другим, зависит от осознания своей греховности. 7:20-22. Библейская антропология так чудесно регулирует наши ожидания от других. Вы хотите доброго, ровного, дружелюбного к себе отношения? Не будет этого. Не надо обращать внимание на все, что говорят о вас, разбираясь по каждому случаю злословия. Иначе будет жизнь вечных конфликтов и обид. Не будьте слишком требовательны к тому, что другие думают о вас и, как следствие, говорят. Если начнете выяснять, кто что говорит, то окажется, что даже те, кому по статусу никак не положено, в данном контексте рабы, злословят вас. Вы будете в неприятном шоке. Я открою вам утешающую истину. Как бы плохо о вас ни говорили, знайте, что в реальности вы гораздо хуже. Поэтому нет смысла строить из себя облитого грязью ангела. Лучше благодарите Бога, ибо злословящий вас фактически думает о вас лучше, чем вы есть. Кроме того, если начать вспоминать, окажется, что вы сами грешили этим же и грешили много. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:22. Услышав недобрые отзывы о себе, сразу с раскаянием вспоминайте свои аналогичные грехи, и никакая обида не окопается в сердце. Поэтому не вспыхивайте праведным гневом, у вас нет права на него. Вместо этого скажите себе: «Во-первых, я окружен только грешниками, так что ничего возмутительного не происходит. Случись такое среди небожителей, то можно было бы погоревать. Во-вторых, я хуже, чем о себе нечаянно услышал. В-третьих, я сам грешу этим же грехом, и притом часто, и поэтому не имею морального права возмущаться. Так что надо успокоиться и жить дальше».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв Божий. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 11 стих. Бог каждого из нас призвал к служению в теле Христовом. Не все апостолы, не все пророки, не все евангелисты, не все пасторы или учителя, но у нас у всех есть место для служения. У Бога есть задание и цель для вас. И если Он призывает вас в служение, вы можете быть уверенными в том, что Он снарядит вас для этого. Бог никогда не призовет вас делать что-то, не снарядив вас для этого. Иезекиилю было велено сказать людям, независимо от того, будут ли они слушать или не будут. Служить нелегко. Служение часто может быть обескураживающим. Люди не всегда будут реагировать на то, что вы будете им говорить. Иногда люди злятся на вас из-за того, что вы осмеливаетесь говорить с ними о Господе. Но когда ваша жизнь подойдет к концу, будет иметь значение только одно — ваше послушание Божьей воле. Все, что вы делали для себя, все материальные ценности, которые вы накопили, все достижения, о которых будет написано в некрологе, не будут иметь никакого значения. Посвятите свою жизнь тому, что на самом деле имеет значение, тому, что вечно. Живите свою жизнь для Него. Отец, мы благодарим Тебя за силу Святого Духа, которая дает нам силу исполнить наше призвание. Да служим мы всегда с позиции сострадания, понимания и любви. И однако, Господь, да не будем мы виновны в том, что не предупредили людей о том, что Ты сказал. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

Всем привет! С вами музыкальный редактор «Свободного» Андрей Страдубцев. Дело было в далекие нулевые. Сижу, смотрю сериал. Добрый, но вполне себе светский сериал. И вдруг слышу свою любимую христианскую рок-группу в саундтреке. И радостно, и удивительно. Впрочем, для группы Fry, чей хит «How to Save a Life» прозвучал в американском драмеди-сериале «Клиника», это было не совсем удивительно и даже вполне ожидаемо. Ведь одноименный альбом группы, вышедший в 2005 году, стал в США дважды платиновым, а одна из песен с него даже вошла в тройку главных хитов всея Штатов. По сюжету, у опытного врача за одну серию умирают три дорогих его сердцу пациента, и он ничего не может с этим поделать. Ощущение безысходности вперемешку с надеждой прекрасно иллюстрирует песня, в которой рефреном звучит строчка «Если бы я знал, как сохранить жизнь». Правда, справедливости ради надо заметить, что сама песня не про доктора, она посвящена работе с наркозависимыми людьми. Итак, встречайте, несравненные The Fry, «How to Save a Life».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Василий, я из города Волхова.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Я был наркоманом с 10-летним стажем. Я уже не видел вообще никакого будущего, и настоящее для меня вообще не было просто никакой радостью. Люди за спиной говорили поскорее бы уже «ты Бог», но однажды в мою жизнь в лице моего друга, который прошел программу реабилитации, пришел Иисус. И он говорит: «Я тебя люблю очень сильно, и я тебя приглашаю к себе». Ну, я особо тогда еще не осознавал все это. Я искал просто выход. Я поехал на программу реабилитации, даже несмотря на то, что меня вообще должны были посадить. Мне грозило 8 лет. Я думаю, наплевать. Хоть туда я поеду, но я поеду уже другим человеком и вот без своей наркотической зависимости. Но Бог очень милостив, Он очень индивидуально подходит каждому человеку. Его благодать, она действительно безгранична, и она индивидуальна для каждого человека. Меня не посадили даже на 8 лет. Вот, должны были посадить, но Бог помиловал. И я еще раз понял, что Иисус меня очень сильно любит, и Он желает, чтобы я жил в единении с Ним.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Так вот, первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством и благодарностью совершались за всех людей, включая правителей и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу, нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Стих дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: спасения на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новое. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешне, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие! И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как мы можем выражать свою благодарность в супружестве. И вы знаете, что каждая супружеская пара проходит разные сезоны в своих отношениях. И из-за суеты и забот повседневной жизни нам нужно по-настоящему ценить свой брак. Я хотел бы сегодня вам рассказать о 5 способах, как вы можете выразить свою благодарность своему супруге или супруге. И первое – это интимная близость или прикосновение. Каждый раз в физической близости на самом деле мы дарим себя друг другу. Сейчас куча отвлекающих факторов, поэтому самая, наверное, хорошая рекомендация, которую можно делать, это планировать время, как бы это странно ни звучало. Поэтому спланируйте время, когда вы можете уединиться вместе и удивите вообще своего супруга или супругу в этом вопросе. Вы можете одеть одежду, в которой супруг любит вас. Ну, в принципе, любая норма, которая есть в вашем браке, для вас приемлемая в сексуальных взаимодействиях, найдите способ, как вы можете ее активизировать. Создайте настроение, сожгите свечи, музыку включите, там, застелите шелковую простынь. Сделайте все, что вам может помочь. Второе, то, как вы можете выразить свою благодарность, это написать любовную записку. В 21 веке смс-ки, конечно, и мессенджеры практически заменили письменные записки, но знаете что? Что эти самые письменные записки никогда не выйдут из моды, потому что в них есть что-то такое особенное, чем простой смс. И в культурном плане кажется, что половина взаимодействия в браке происходит через социальные сети и смайлики, потому что мы все время этим занимаемся. Но напишите что-нибудь особенное, за что вы благодарны своему супругу, своей супруге. Начните с простых слов. «Я благодарен или благодарна тебе за тебя и за наш брак, потому что». Дальше вы можете найти те самые слова, чтобы выразить свою благодарность и сказать спасибо. Третье. Участвуйте в чем-то, что нравится вашему партнеру. Есть, конечно, что-то, что ваш супруг или супруга любит больше, чем вы. Вы можете даже это ненавидеть в каком-то смысле этого слова. Может быть, это романтические фильмы, или определенный тип еды, или какой-то род занятий или деятельности. Неважно, что бы это ни было. Просто сделайте это для него или для нее. И решите наслаждаться этим. Говорите на языке любви своего супруга или супруги и участвуйте в том, что он или она любит. Они оценят жертву, которую вы приносите. Я больше чем в этом уверен. Следующее. Делайте то, о чем вас просят. Иными словами, откликайтесь на просьбу. Понимаю, что это звучит не очень, может быть, весело или как-то сексуально, но насколько вы довольны, когда о чем-то, если вы просите своего супруга или супругу, то они делают это сразу же и с улыбкой. Я думаю, это имеет значение для каждого из нас. Выполнить свою роль мужа или жены. Просто возьмите и выполните ее. Примите решение быть лучшим, кем вы можете быть сейчас. Идите дальше. Идите дальше, делая то, о чем даже вас еще не попросили. В том смысле, что если вы знаете, видите, что-то можно сделать, там помыть посуду, либо вынести мусор, либо где-то убраться, или убрать что-то, просто возьмите и сделайте это. Не дожидайтесь, пока кто-то вас об этом попросит. Поэтому будьте любезными друг к другу. Напомните самим себе, что я собираю его носки, потому что я его люблю. Или я мою посуду, потому что это делает мою жену счастливой. Удовлетворите насущные потребности вашего партнера и просто скажите ему «да» на его просьбу. Следующее. Сделайте подарок. Как часто мы покупаем случайный подарок для нашего супруга или супруги без каких-либо поводов или подсказок? Не так уж и часто, если честно. Удивите вашего партнера. Пусть это будет недорогой, но неожиданный подарок. Мы должны бороться с разногласиями в браке. Это действительно так. Благодарность может помочь вылечить гнев, непрощение и боль. Что бы вы сейчас ни проходили в вашем браке, стоит противостоять этому. Выбор благодарности располагает наши сердца друг к другу и сближает нас. И помните, что всегда стоит выбирать любовь.
2: Свободное радио.

0: Тань! Таня!
1: Чего тебе?
0: Хочешь, фокус покажу?
1: Да надоели уже все твои фокусы.
0: Таня, мороженого хочешь?
1: Нет, у меня твое мороженое вот где уже.
0: Давай возьмем тебе сумочку из новой коллекции. Или вот платье.
1: Что ты ко мне пристал? Меня от этих шмоток уже воротит.
0: Таня, машину новую.
1: Да у меня их уже 10.
0: Танюш, а на море, может быть, хочешь?
1: Видеть его больше не хочу. Отстань.
0: Ну давай я тебе еще особняк построю. Да попросторнее.
1: Слушай,
0: такой.
1: Ты меня уже достал.
0: Ну, Таня, ну что мне еще сделать, чтобы ты меня любила?
1: Любила? Да как же тебя можно любить? Ты же не мужик, ты тряпка.
2: Мы быстро теряем всякую любовь и уважение к тому, кто сию секунду исполняет каждую нашу прихоть и развлекает нас дешевыми фокусами. Почему же мы хотим, чтобы Бог незамедлительно отвечал на все наши молитвы и являл в нашей жизни бесконечное количество чудес? Неужели недостаточно Вселенной, которую Он подарил нам? Неужели недостаточно, что Он таким чудесным образом создал нас? Неужели недостаточно, что Он отдал Себя за нас, чтобы прославить Его и возлюбить всем сердцем?
3: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Господь разрушает дома гордецов, но хранит границы владений вдов.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Иногда кажется, что воспитание детей – это сизифов труд. Годами говоришь им, показываешь пример, поддерживаешь в успехах, а толку – ноль. Мимолетный дурной пример, и все успехи идут прахом. Но все это может быть лишь иллюзией, усиленной усталостью. Ведь когда-нибудь, может, спустя много лет, твой ребенок скажет тебе, что благодарен за твои старания, что ценит их и считает тебя хорошим родителем. Главное – не терять надежду и продолжать стараться. Помните, ваш труд не тщетен, особенно в глазах Бога.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

сердце радость, в душе покой. Свободное радио. Help us, Jesus.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каиафе, где уже собрались учителя закона и старейшины. А Петр шел за ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали: «Этот человек говорил: „Я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить“». Первосвященник встал и спросил Иисуса: «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему: «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога». «Это ты сказал», — говорит ему Иисус. «И больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: «Богохульство! Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили: «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином», — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял: «Вот этот был с Иисусом Назареем». И снова Петр клятвенно отрицал это: «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты и вправду из тех», — сказали они, — «слышно по говору». И Петр снова клялся и божился: «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: декабрь на носу, а у меня, ну, никакого рождественского настроения на душе.
1: А вы следовали моим предписаниям?
0: Да, доктор. Слушаю рождественские гимны с утра до вечера.
1: А елку поставили?
0: В каждой комнате.
1: И дом украсили?
0: Да, украсил. Огоньки, Дед Мороз, Снегурочка.
1: И что, не помогает?
0: Как видите.
1: А подарки?
0: Купил всем знакомым, даже тем, кто не подарил мне ничего на прошлое Рождество.
1: И?
0: Никакого эффекта.
1: Конечно, какой тут может быть эффект?
0: Зачем же вы мне все это посоветовали?
1: Для того, чтобы вы поняли, что настоящее рождественское настроение может дать только тот, кто был рожден на Рождество.
0: Вы о ком?
1: На Рождество мы радуемся тому, что Бог дал нам своего сына. Настоящее рождественское настроение приходит от Христа, не от елки, не от подарков или какого-нибудь там гоголь-моголя.
0: Гоголь-моголь! Как же это я совсем забыл про гоголь-моголь!
2: На Рождество мы празднуем рождение того, кто однажды принес в мир свет и надежду. Не забывайте о самом главном.
1: Вы слушали то, что я говорила?
0: Я вернусь через 20 минут!
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Безбожное мировоззрение лишено четких и правильных ответов на самые важные вопросы, рождаемые здравым смыслом. Чему отдать эту мимолетную хрупкую жизнь? Как правильно? Даже и не думая обращаться к Творцу за ответами, каждый делится с другими своей любимой суетой, поучая, чему нужно себя отдать. Это ярмарка тщеславия, это барахолка идолов. Приходи, выбирай, чего твоя душа желает. Слепые водят слепых и вместе падают в яму. Это гносеологический хаос глиняных горшков, занявшихся самоидентификацией, отвергнув при этом не только замысел горшечника, но и само его существование. Откуда им знать, что лучше? И еще один важный повторяющийся вопрос, мучающий материалиста. Что будет после него на этой земле, где он так отчаянно пытался поудобнее устроиться? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? 6.12. А почему, собственно, вопрос поставлен таким образом? Не разумнее ли и не логичнее?

0: Логичнее ли вопрошать, что будет с ним самим после смерти? Разумнее и логичнее. Но, увы, система ценностей определяет не только прижизненные, но и предсмертные интересы. Невероятно, но факт. Умирая, безбожник думает не о том, куда идет, а о том, откуда уходит. Его шокирующее помешательство в том, что даже испуская дух, он наглухо привязан к земной суете. Его волнует, что станет с имуществом, кто продолжит его дело, кто победит на выборах, пробьются ли наши в полуфинал. Его не пугает встреча с Богом, его страшит, не разбазарят ли дети наследство и не будет ли им плохо. Закрывая глаза навеки, он смотрит не вперед, а назад. Не верите? Сходите в хоспис и послушайте тамошние разговоры. Но не удивляйтесь, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6:21. Так кто же скажет ему, что будет после него? Никто. На интересующие его вопросы ответов нет. Его удел – полное неведение о судьбе этого любимого, драгоценного, желанного мира, оставляемого им. Зато есть ответы на другие вопросы, которые он не хочет задавать. Он, безрассудный, лучше поговорит с тем, кто предречет будущее последующих поколений, чем его собственное посмертное будущее. Оттого и живет он до последнего вздоха тем, что ускользает. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притча 11.7.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: не должны ожидать, что наши дети будут благословлены, если сами не возрастаем в благодати. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
0: 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга, короля Генриха II, и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король, тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа.

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. От Марка 11:24.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! А вы знали, что туфли на высоких каблуках изначально были мужскими? Более того, высокие каблуки вошли в обиход еще до нашей эры, и тогда они не были предметом утонченных придворных, и их носили мужчины из персидской кавалерии, чтобы помочь их ногам оставаться в стременах при езде на лошадях. Мода меняется. Не спешите делать выводы о духовном состоянии человека по его внешнему виду.

0: Классики о вере.
1: Федор Михайлович Достоевский. Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Время подумать.
1: Пару лет назад в новостных лентах буквально промелькнуло сообщение о том, что некий делец с Уолл-стрит, не знаю, как правильно назвать, волк с Уолл-стрит, покончил с собой, когда в результате неудачных биржевых операций в один день лишился 2/3 своего состояния. Парадокс трагической ситуации состоял в том, что изначально капитал этого человека равнялся 5 миллионам долларов. То есть, если посчитать, даже после разорения на счету, в кавычках, неудачника оставалось свыше 1,5 миллиона долларов. Для многих людей, согласитесь, обладание такой суммой – предел мечтаний, скажем так. Но в данном случае человек расстроился, счел себя глубоко несчастным и решил, что в этом мире ему не место. Я даже боюсь предположить, какие сюрпризы ждали его за чертой, которую он переступил. Но для чего я вам это рассказываю? У человека 1,5 миллиона ему мало. Очевидно, друзья, удовлетворение жизнью, оно связано с деньгами, но очень относительно. Любая, сколь угодно, крупная сумма может принести радость, только если значительно превосходит то, что мы уже имеем. То есть, что получается? Вы в данной точке жизненной недовольны тем, что у вас есть. А кто-то мечтает о ботинках. Но ведь кто-то ездит на Феррари, можете вы возразить. Возражайте сколько угодно, но это не отменяет того факта, что кто-то в данный жизненный момент мечтает о ботинках. Человек – вот такое в данном случае существо, которое очень редко бывает довольно тем, что имеет. И в том числе степень удовлетворенности заработком зависит от очень многих причин. И не в последнюю очередь от сопоставимости своих доходов с уровнем благополучия окружающих. Ну, то есть для многих жить хорошо означает не хуже других. А вот это не хуже других у всех разное. Ну, то есть вот вы живете примерно, вот есть у вас длинные улицы с домами, и все дома более-менее одинаковые, и нормально вы все живете. А потом появляется кто-то, кто строит дворец. Что происходит с вашими домами? Они не изменились, но когда построен дворец, ваши дома стали маленькими лачужками. И это все происходит у людей в головах. Объективно размеры строений никак не поменялись. Очень многие наши терзания происходят от сопоставления себя с другими. И если вы себе выклевываете мозг тем, что у вас смартфон не последней модели, не такой, как у ваших, может быть, друзей или коллег, может быть, платье у вас не такой дорогой марки. Вот если вы себе буквально выклевываете этими мыслями мозг, или, может быть, вам кто-то из близких его выклевывает, это значит только одно – вам пора участвовать в каком-то социальном служении.

0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.
1: Я встретил тебя возле Сокольников. Ты превращался в алкоголика. Сказал, что все вдруг куда-то делись. Драконы взлетели.

Еще через год мне сказали, ты умер, и я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос, походку, слова, взгляд, и то, каким ты был 20 лет назад.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от него. Но он сказал мне: «Тебе достаточно и того, что я даровал, ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен».

0: дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
0: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: Откровение на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новые. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешние, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
2: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио – это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни Сын, знает один Отец.

0: Петр Мамонов. Все беды ведь потому, что люди, которые начитались книг всяких, и я в том числе грешил этим, начинают считать себя мудрыми, толкают речи о Боге, поучают, а вечером, глядишь, с бутылкой пива сидит. Я считаю, не лезь к другим, не тащи никого в храм креститься, не обращай никого в свою веру, сиди и молчи. Если надо будет, они увидят. Как батюшка Серафим говорил, «Стяжи в себе дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Скажу проще. Вот семья, четверо. Муж с работы к телевизору. Пивка и все, никакой. Мутный лежит. Жена целый день орет. «Опять нажрался!» Дети совершенно безумные растут в таком аду. Но вдруг одна, четвертая часть этой семьи, к примеру, муж, пришел в себя, бросил пить. Из раздражительного стал кротким, из злого – добрым. Что случилось? На одну четверть улучшилось состояние этой семьи. Это уже шаг, пусть и маленький. Вот такими комариными шажками можно и в Царствие Небесное дойти.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер Новгородской области, Корабель Анатолий Иванович.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Дело в том, что я уверовал очень давно, еще в 79-м году. Ну и мне кажется, что, как Павел говорит, обстоятельства послужили. Бог окружил меня со всех сторон, и выхода никакого не было, только один – Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я просто не представляю себя без церкви, без Бога, без веры.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь, потому что это тело Христа, и мы не можем быть вне тела. Потому что Христос создал церковь, и Он является главой церкви. Не может рука быть отдельно от тела.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение».
3: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
1: Всем привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете Свободное радио.

0: что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Вчера один мой знакомый сделал громкое заявление, сказав, что в мире, который, как известно, лежит во зле, вообще нет хороших новостей. Я не согласился с ним, вспомнив, как на прошлой неделе моя дочь научилась кататься на велосипеде. Эта маленькая победа маленькой девочки уже несколько дней заставляет меня улыбаться. Конечно, процесс не был таким же радостным. Начнем с того, что бегать за велосипедом и ловить его каждую секунду – занятие не из простых. Терпеть бесконечные повторения одних и тех же ошибок и пытаться осознать, как же можно так долго осваивать такой элементарный навык, тоже стоит внутренних усилий. Ну, а уговаривать раскисшего ребенка после первого же круга вокруг дома не возвращаться, а продолжить тренировку, было для меня совсем нелегко. Однако результат того стоит. К сожалению, мы, взрослые, так привыкли бороться за выживание, что нам все труднее замечать маленькие победы и простые моменты счастья. Именно поэтому с каждым годом нам становится проще согласиться с точки зрения, что все плохо и ничего хорошего вообще не происходит. Клайв Льюис в последней книге из цикла «Хроники Нарнии» дал прекраснейшую иллюстрацию про отказ видеть хорошее и верить в светлое. Попадая в прекрасную страну Аслана, который в этой книге символизирует Христа, несколько гномов остаются убеждены, что находятся в темном и грязном хлеву, куда их бросили накануне. Когда их пытаются убедить в том, что вокруг прекрасные сады, они смеются и крутят пальцем у виска. Когда их угощают прекрасными явствами, им кажется, что это солома и гнилые овощи, лежащие на полу хлева. В нашей власти замечать светлые и радостные моменты или погрузиться в пучину негатива и недовольства. Апостол Павел призывал нас радоваться и благодарить за все, что есть в нашей жизни. И если приглядеться, причин предостаточно.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
2: «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
1: И Иисус же, отвечая, сказал:
3: «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда».
1: И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
4: «Почему мы не могли изгнать его?»
1: Иисус же сказал им:
3: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом».
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Спешу кое-что напомнить. Вы не можете все и всегда делать хорошо. Да еще и так, чтобы каждый вас одобрил. Но вы можете делать правильно по своим критериям, по критериям Господа, и при этом вообще не думать об оценке этого мира. В этом ваша сила. Понимать, что нравится всем, это как минимум не полезно.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Вероятно, каждому из нас приходилось встречаться с таким типом людей, как Афанасий, неуживчивым, любящим поспорить молодым проповедником. Афанасий родился в Александрии, в Египте, приблизительно в 297 году новой эры. Когда ему было 5 лет, римский император Диоклетиан провозгласил себя богом и потребовал всеобщего поклонения. Когда Афанасию исполнилось 18 лет, императором стал Константин, и в судьбе христианской церкви произошли стремительные перемены. Но Афанасий твердо держался своей точки зрения на христианство. Следуя своей цели, он не имел друзей и влияния среди людей. На протяжении 45 лет, побывав 5 раз в ссылках, он уже давно мог согласиться с выражением: «Для того, чтобы выжить, нужно идти со всеми в ногу». Однако это могло случиться с кем угодно, только не с Афанасием. Для того, чтобы оценить этого человека, которому мы так обязаны сегодня, необходимо разобраться с некоторыми вопросами. Афанасий утверждал, что Библия учит тому, что Иисус Христос был истинным Богом. Другими словами, он не стал Богом, когда он был рожден, но был Богом всегда. Он верил в то, что Иисус Христос отложил в сторону использование своей власти как Бога и стал человеком. Но он не был обычным человеком, утверждал Афанасий. В нем уникально слились в единое целое человеческая и божественная природы. Тем не менее нашлись те, кто был с ним не согласен. Руководимые Арием, заклятым врагом Афанасия, они утверждали, что Иисус стал Богом, будучи лишь высшим творением из всех остальных созданий Бога. На протяжении последних 150 лет несколько религиозных групп приняло учение Ария, которое представляло Христа только в виде добродетельного человека, выросшего до такого духовного уровня, какого и мы можем достичь в настоящее время. Анализируя сложившуюся ситуацию тех дней, историк христианской церкви Брюс Шелли говорит, что если бы Афанасий пошел за толпой, то христианство выродилось бы в форму язычества. Христианская вера имела бы двух богов и Иисуса, который не был бы ни богом, ни человеком. Это означало бы, что сам Бог недостижим и полностью отдален от человека. В результате всего этого христианство стало бы подобным массе всевозможных языческих верований. Единственным учением, отличающим христианство от иудаизма, а с недавних пор и от некоторых культовых групп, является истина о том, что Бог представлен в трех личностях – Отце, Сыне и Святом Духе. Ее отставил еще задиристый Афанасий, утверждая, есть только один Бог, а не три. Если бы Арий одержал победу, то христианство было бы другой религией, а Иисус Христос оказался бы великим учителем, и не более. Однако, если Иисус Христос был Богом, как утверждал Афанасий, тогда мы должны быть верными Ему и поклоняться Ему. Самостоятельно выступив против всех, Он в конце концов отстоял истину о Боге. И поэтому мы должны быть благодарны Афанасию. Подлинным критерием личности является способность человека твердо придерживаться своих убеждений вне зависимости от того, каким одиноким он может оказаться в результате этого. В случае с Афанасием один человек противостал целому религиозному миру, однако он был прав, и Господь восстановил его репутацию.
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбе.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».
2: Свободное радио.

0: время речать деньгами. Я не хочу разрушаться грехами. Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Я не хочу быть орудием тьмы. Я не хочу быть там, где нет любви. Я молюсь, Боже, ты мне помоги.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: При дороге и налетели птицы и поклевали то.
1: Андрей, ты пойми, что Бог на самом деле тебя любит и хочет спасти.
2: Меня? А как он, интересно, собирается меня спасти?
3: Да что ты его слушаешь? Ты вон вокруг оглянись.
0: И Ноя упала на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока.
1: Маша, знаешь, в чем заключается самая лучшая новость для тебя? Бог тебя любит.
4: Ура! Аллилуйя! И я хочу любить Бога и радовать Его.
0: Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло.
4: О, Господи! Ну сколько можно терпеть еще все эти испытания? Ну почему Бог допускает все эти мои проблемы? Да Он просто меня не любит. Он просто надо мной издевается.
0: И Ноя упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его.
1: Бог любит тебя и хочет спасти.
4: Ух ты! Это здорово! А в церковь ходить обязательно? А как же шопинг по выходным?
0: И Ноя упала на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, и Ноя же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.

Клайв Льюис. Так называемая чувствительность – очень мощное оружие. Иногда на ней одной держится домашняя тирания. Не знаю, как нам быть, когда ею прикрываются другие, но в себе мы должны убивать ее в зародыше.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
0: 3 июня 1162 года Томас Бекет был посвящен в сан архиепископа Кентерберийского. В этом качестве он будет сильно раздражать своего бывшего друга, короля Генриха II, и в конце концов будет убит рыцарями Генриха прямо у алтаря Кентерберийского собора. Но это произойдет 8 лет спустя. Дружба короля и Томаса Бекета началась в 1154 году, когда Генрих стал новым королем Англии, и ему остро требовались союзники. Помощник архиепископа Теобальда Томас Бекет отлично подходил для этой роли, и король назначил его своим канцлером. Эта должность тогда не была особо значимой. Под началом Бекета оказались всего два писца, но вскоре его полномочия сильно расширились. С королем у Бекета завязались не только деловые, но и дружеские отношения. Монарх поручил Томасу воспитание своего сына, Генриха Молодого. Канцлер оказался хорошим и внимательным педагогом. Английские хроники сохранили слова наследника о том, что Бекет выказывал ему больше отеческой любви за один день, чем родной отец за всю жизнь. После смерти архиепископа Теобальда Генрих решил сделать главой церкви Англии своего канцлера. Это вызвало яростное сопротивление британского духовенства. Все думали, что Бекет станет жестким проводником королевской воли. Несмотря на сопротивление, в этот день, 3 июня 1161 года, Томас Бекет принял постриг и стал главой церкви Англии. Но после принятия сана Бекет сильно переменился. Он стал питаться только черствым хлебом, выкинул из дома всю мебель и стал ежедневно приглашать к столу по 30 нищих, причем собственноручно мыл им ноги и раздавал милостыню. Архиепископ вдруг стал народным святым. Слухи о его чудесах стали распространяться уже при его жизни. Он предавал анафеме обидчиков крестьян и защищал церковную собственность. Это совсем не понравилось королю. Генрих объявил своего бывшего друга изменником и потребовал от верных ему епископов приговорить упрямца к смертной казни. Те колебались. Не дожидаясь их вердикта, опальный архиепископ покинул Англию. Однажды Генрих II воскликнул за обедом: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Нашлись люди, которые восприняли эту жалобу как приказ. В Рождество 1170 года навернувшегося в Англию Томаса Бекета прямо у алтаря Кентерберийского собора, где он служил, напало четверо рыцарей. Со словами «Я принимаю смерть во имя Господа и отдаю свою душу на суд Божьей Церкви» архиепископ был убит. Рыцари бежали из храма сквозь пораженную святотатством толпу. Узнавший об убийстве король тут же заявил, что его неверно поняли и что он вовсе не мечтал о смерти своего друга, архиепископа. След выстрела.

0: обязательно. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Ничего сюда как ненормально, чтобы не опоздать. А тут еще и нет никого. Весело. Так.
1: А я что, не в счет?
0: Вы? Ну, не знаю. Счет, конечно. Ну, вы да я да ты да мы да. Ты да я да мы с тобой.
1: Так, ну что, начнем? Вам известно, чему посвящено это совещание?
0: Ну, согласно записи на моем автоответчике, разговор пойдет о плодах духа, кажется.
1: Верно. Плоды духа – любовь, радость, мир, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и...
0: Мне еще в несколько мест надо забежать. Ну, почему именно сегодня? Почему именно в это время, в эту минуту, когда я так занята?
1: И долготерпение.
0: Что?
1: Вы просто не дали мне закончить. Я говорю, и долготерпение.
0: Долготерпение?
1: Сегодняшнее совещание, кстати, как раз посвящено терпению.
0: У меня оно вот-вот уже закончится. Где все? Почему именно я, у которой минуты свободной нет, пришла, а все остальные, где же они ходят? И вообще, кто ответственен за организацию этого совещания? Вы не знаете?
1: Я.
0: Вы?
1: Да, я.
0: Что-то я вас не припомню. А вы недавно стали прихожанином нашей церкви?
1: Ну, я не совсем прихожанин, понимаете?
0: А откуда вы?
1: Ой, ну, как вам сказать?
0: Прямо?
1: Ну, скажем так, я из более высокой инстанции.
0: А кого еще, кроме меня, вы пригласили на совещание?
1: Никого, только вас.
0: Только меня?
1: Только вас.
0: Ну что же вы молчите? Нам надо было давно уже приступать к совещанию. У меня, знаете, каждая секунда на счету, а вы тут вот из той дистанции.
1: Успокойтесь, пожалуйста.
0: Я спокойна, неужели не видно?
1: Совещание уже идет.
0: Что? Знаете, вообще-то мне нравится играть во всякие там игры типа фантов и все такое. Но, как я сказала, сегодня я очень занята, мне не до шуток. И вообще, я пойду.
1: А никто и не шутит. Мир, радость, терпение и другие плоды духа ушли из вашей жизни, потому что вы перекрыли источник.
0: А вы имеете в виду, перестал общаться с Господом?
1: В яблочко.
0: Но, погодите, но я ведь никому не говорила, что из-за всей моей занятости я перестала... Вы никак не могли узнать об этом, если только вы не...
1: Не зря мне сказали, что Катя очень смышленая девушка. Ну что ж, спасибо, что уделили мне время.
0: Постойте, куда вы?
2: Совещание закончено.
0: Но у меня к вам еще несколько вопросов.
2: Так у вас ведь каждая секунда на счету, разве не так?
0: Да, но...
2: Удачи, Катя.
0: Вот дела. Кому скажу, не поверю.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не жертвуй деньги. Ну, в крайнем случае, только в церкви и только понемногу. Ты и так еле-еле сводишь концы с концами. Естественно, поинтересуйся, на что будут потрачены твои капиталы. Мало ли куда они их пустить соберутся.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Сегодня я хочу предложить место Священного Писания, записанное во второй главе книги Иисуса Навина, 12-13 стих. Здесь записано так. «Итак, поклянись мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Это история о женщине по имени Раав. И эта женщина, несмотря на то, что она находилась в опасном положении, что она только вот поняла свое собственное положение, она переживает за своих родных и близких. Простая мысль, которую я хотел бы извлечь из этой истории, поделиться для нашего назидания, это о том, что, друзья, мы должны понимать, что, будучи спасены, мы должны переживать за наших родных и близких. Мы должны понять, что вот этим условным или главным условием для нашего спасения является жертва Иисуса Христа, Его пролитая кровь, вера в Него. Друзья, нет другого Евангелия. Мы должны говорить людям именно то Евангелие, которое Бог открыл нам. Что может быть нам более приятным, как та весть, когда мы понимаем, что наши дети, они с нами. Они идут в вечность, они знают Бога, их души спасены, наши близкие, наши родные. Пусть Бог благословит и вдохновит каждого из нас, чтобы мы не забывали нести Евангелие всем людям, особенно нашим родным и близким. Пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь.
2: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв Божий. «Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». Книга пророка Иезекииля, 3 глава, 11 стих.

0: реагировать на то, что вы будете им говорить. Иногда люди злятся на вас из-за того, что вы осмеливаетесь говорить с ними о Господе. Но когда ваша жизнь подойдет к концу, будет иметь значение только одно — ваше послушание Божьей воле. Все, что вы делали для себя, все материальные ценности, которые вы накопили, все достижения, о которых будет написано в некрологе, не будут иметь никакого значения. Посвятите свою жизнь тому, что на самом деле имеет значение, тому, что вечно. Живите свою жизнь для Него. Отец, мы благодарим Тебя за силу Святого Духа, которая дает нам силу исполнить наше призвание. Да служим мы всегда с позиции сострадания, понимания и любви. И однако, Господь, да не будем мы виновны в том, что не предупредили людей о том, что Ты сказал. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Верь, живи, молись. Свободная радость.

0: Воронкова Ольга. О, мой Господь, великий и святой, как Ты нашел меня в толпе земной, когда брела я в страшной темноте, Ты руку протянул ко мне, забрал меня из царства тьмы и зла, хотя во мне и не было добра, хотя во мне и не было любви, жила в грехах, не замечая их. Но Ты любовью сердце мне пронзил, как врач больную душу исцелил, чудесным светом разум озарил, на путь добра меня благословил. О мой Господь, великий и святой, я недостойна быть Твоей рабой, я недостойна, Бог, Твоей любви, я недостойна пить из рук Твоих живую воду, что с небес течет. Твоя любовь меня к Тебе влечет, Твои объятия так нежны и крепки. Я недостойна, Бог, Твоей руки, но Ты меня простил и оправдал, на белом камне имя написал, и в отчий дом Ты ввел меня, любя, сказал мне: чадо, я люблю тебя. Как мне постичь, Господь, Твою любовь, осмыслить Твою пролитую кровь? В смирении склоняясь к ногам Христа, я буду славить Господа всегда. Я буду славить Господа за крест, за милость Божью прямо до небес, за благодать, за верность, за любовь. Тебе всю вечность буду петь, Господь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Привет, друзья! Если вы любите кино, это рубрика для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2016 года «Чудеса с небес». Это история, которая произошла в обычной американской семье, живущей в тихом провинциальном городке в штате Техас. Кристи и Мартин воспитывают трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет конца. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Никакие попытки справиться с болезнью не приносят желаемого результата. И вот когда у несчастной семейной пары уже опустились руки, в жизнь приходит чудо. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в городе Форт-Вест, штат Техас, США, а в одном из эпизодов фильма во время службы в церкви показана группа Third Day. Это фильм «Чудеса с небес».
1: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих.
2: Просто христианское радио. Выбирай настоящее.

0: Библия на каждый день.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. С вами Константин Иванков. Павел обращается к молодому Тимофею со словами: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Эти слова звучат актуально сегодня, особенно в мире, где молодость порой воспринимают лишь как недостаток, который очень быстро проходит. Но Бог смотрит иначе. Он видит не возраст, а сердце, готовое служить Ему. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — сказал Иисус. Что значит быть как дети? Быть простыми. Дети не строят сложных схем, не ищут скрытых смыслов там, где их нет. Они принимают мир и слова близких с открытым сердцем. Так и нам нужно просто верить Богу, не усложняя веру сомнениями. Доверять. Ребенок без страха идет за родителями, зная, его не оставят, не подведут. Наше доверие Богу – это фундамент духовной жизни. Когда мы доверяем Ему, мы перестаем бояться. Быть любознательными. Дети постоянно учатся, задают вопросы, впитывают новые. Духовное взросление – это тоже путь познания нового в Боге, изучение Слова Божьего, размышление над Ним, поиск воли Господа в каждом дне. Молодость – это не недостаток, а возможность. Павел не призывает Тимофея оправдываться за юный возраст. Напротив, он призывает быть образцом. Это значит, что молодость – это не повод ожидать лучших времен, а возможность показать другим, что вера не для пожилых, мудрых, опытных, а для всех, кто готов открыть сердце Христу. Нужно жить так, чтобы слово не расходилось с делом. Говорить правду, поступать по духу, любить искренне, хранить чистоту не только внешнее, но и внутренние мысли, желания, мечты должны быть устремлены к Богу. Мудрость не измеряется годами, она рождается из близости к Богу. Когда мы молимся, читаем Библию, ищем Его воли. Из послушания, когда мы принимаем наставления старших, учимся у опытных, признаем свои ошибки. И из служения, когда используем свои силы, таланты, энергию не для себя, а для блага ближних и славы Божьей. Тимофей мог сказать: «Я еще молод, пусть другие учат и ведут», но Павел вдохновляет его, не позволяя другим пренебрегать тобой из-за возраста. Покажи им, что значит жить по вере здесь и сейчас.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Знаете, недавно возраст, до которого человека относят к молодежи, продлили до 35 лет. Да, похоже, что с каждым поколением мир становится все более инфантильным. Привет, друзья, с вами Катя. Мы все знаем слова Иисуса о том, что мы должны быть как дети. Но тут точно речь не идет о ребячестве. Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние, говорит нам Писание. Вот потому мы на Свободном радио так любим образовательные программы.
1: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ни один генерал не введет в бой сразу все свои силы. Он наверняка оставит в резерве какую-то их часть, чтобы в подходящий момент они пришли на выручку их измотанным сражением боевым товарищам и тем самым решили исход битвы. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мне бы хотелось, чтобы родители подростков избрали бы ту же самую стратегию. Многие родители пребывают в заблуждении, полагая, что когда их ребенок пойдет в школу, с их плеч спадет какая-то часть груза забот. На самом же деле, подростки доставляют еще больше хлопот и тревог, чем маленькие дети. Помимо бунтарских настроений, характерных для этого возраста, честолюбивому подростку притят постоянная опека, необходимость содержать свою комнату в чистоте, помогать на кухне. Его раздражает шум и хаос окружающего его мира. В семье обязательно кто-то должен быть всегда готовый прийти к нему на выручку, помочь в многочисленных стрессовых ситуациях, поддержать в трудную минуту, когда ему будет казаться, что весь мир ополчился против него. Но мудро поступят те родители, которые не будут доводить себя до полного истощения физических и душевных сил в этот трудный период. И как бы тяжело им ни пришлось, сколько бы тревог и расстройств не было сопряжено с этим вполне нормальными процессами взросления ребенка, я бы посоветовал родителям вести несуетливый образ жизни, много отдыхать, хорошо питаться и следить за своим физическим состоянием. Не укрепляя свой организм, не черпая из резерва все новые и новые силы, вы обречены на поражение в битве, название которой «переходный возраст». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, из Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, ну, что это реально, это, и я поняла, как он действует в моей жизни, ну, и теперь другого уже не могу принять.
0: Музыка, слово, дух. Свободное

скажешь, что я скажу, что в жизни в хате сидит.

Где я теперь? Я ушел из дома, где я жил и закрыл двери. Я ушел в наряде из-за плат, заношенном до дыр. Я ушел из мира и попал.

справиться. Но что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес, мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли, они были неглубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный. У кого есть уши, пусть услышит».

100 нескучных историй. Божья книга рекордов. Все слышали о книге рекордов Гиннесса. Порой в ней можно вычитать о весьма нелепых и странных достижениях. Что-то вроде этого. Самый большой бутерброд высотой в 10 метров. Самый татуированный человек. На его теле не осталось ни одного сантиметра, не покрытого татуировками. Самый продолжительный крик. Женщина громогласно кричала 2 часа сряду. И тому подобное. Но знаете ли вы, что Библия – это тоже своего рода книга рекордов? Правда, факты, описанные в ней, совершенно иные, но при этом еще более впечатляющие. Вот, например, самая большая драгоценность. Нет, не угадали. Не гигантский алмаз какого-нибудь арабского шейха. Самая большая драгоценность, согласно Библии, это вы. Это ваша бессмертная душа, которую Бог безмерно любит и желает спасти. Или самая продолжительная и жестокая война в истории человечества. Это как раз-таки война за наши души между Богом и сатаной, которая началась еще со времен Адама и Евы. У дьявола нет шансов на победу, разве только человек сам решит ему подчиниться. Потому Библия и предупреждает: будьте благоразумны и бдительны, ведь враг ваш, дьявол, ходит вокруг, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Будьте тверды в вашей вере и не поддавайтесь ему. Вот еще рекорд из Библии. Тяжелоатлет, взявший самый большой вес. Конечно же, это Иисус Христос, ведь Он взял на Себя грехи всего мира, взвалив на Себя тяжесть вины всех поколений людей. Там, на кресте, и была одержана победа над сатаной. Теперь каждый верующий во Христа, покаявшись, обретает прощение, и дьявол бессилен против него. Писание говорит: «Христос изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь, Бог Отец, возложил на него, на своего безгрешного Сына Иисуса, грехи всех нас». Идем дальше. Человек, который совершил самый смелый поступок. Кто это? Может, канатоходец, прошедший над Ниагарским водопадом? Или укротитель, вошедший в клетку к дюжине разъяренных львов? Нет. Человек, совершивший самый смелый поступок, это всякий, кто отважился признать свою вину пред Богом. Тот, кто осмелился признать, что жил не так, как надо, и сам, без Бога, не способен измениться к лучшему. Как сказано в Писании, счастлив тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. А как вам такой рекорд? Самый большой долгожитель. Поверьте мне, 150 лет тибетского монаха – это пустяк по сравнению с библейской планкой. Ведь в Писании сказано, что всем, кто уверует во Христа, Бог дарует вечную жизнь. Она начинается в момент покаяния и продолжается бесконечно. Физическая смерть – лишь переход в вечную райскую жизнь. Иисус говорил так: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, то есть в Бога Отца, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И напоследок еще один удивительный факт из Божьей книги рекордов Библии. Самый огромный дом, самое вместительное жилище. Ни за что не догадайтесь. Это сердце человека, в которое вошел сам Бог, Творец всей Вселенной. Да, друзья,
Библия учит, что мы с вами являемся храмом Святого Духа, третьей личности Святой Троицы. Дух Святой желает жить в нас. Да и как иначе мы можем по-настоящему измениться? Ведь только тогда, когда человек открывает свое сердце для Бога и покоряется Ему, Дух Святой входит в сердце и начинает наполнять его своей любовью, мудростью, силой. Только так и начинается новая жизнь. Жизнь великих достижений и достойных рекордов.

0: Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди. Немецкий физик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии Макс Борн.
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Свободного.

0: Выдержка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук. Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Так не стыдись свидетельства о нашем Господе и не стыдись меня, Его узника, но раздели со мной мои страдания за радостную весть, положившись на силу Бога. Он спас нас и призвал своим святым призывом не по нашим делам, но в силу своего замысла и по своей великой доброте. Он одарил нас ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой явлением нашего Спасителя Христа Иисуса, уничтожившего смерть и радостной вестью открывшего миру жизнь и бессмертие.

0: Я просто хочу сказать, что ни о каком преподавании христианской этики и речи быть не может. Потому что нравственность — понятие сугубо относительное.
1: Ну, с чего ты так решил?
0: С того, что абсолютных истин нет. Просто нет, понимаешь? Не существует в природе.
1: Ты уверена?
0: Абсолютно. Ой. Ну что смешного? Я просто хочу сказать, что таких понятий, как истина последней инстанции, ну, как объективная истина, понимаешь? Просто не существует.
1: Хорошо, Оль. Ну, а вот то, что ты только что сказала, это истина?
0: Чего?
1: Или ты хочешь сказать, объективных истин нет, кроме утверждения, что объективных истин нет?
0: Да... Я просто хочу сказать, что нравственность — понятие относительное. Потому что в мире так много совершенно разных, порой даже противоположных мнений по самым разным вопросам. Ну, что тут непонятного?
1: Так, стоп. Давай расставим все точки над «и». Значит, по-твоему, если два человека не соглашаются по определенному вопросу, из этого следует, что ни один из них, в принципе, не может быть прав.
0: Да какие два человека, если б два? Ты посмотри на мир.
1: Ну?
0: Да что на мир? Посмотри на свою группу в институте.

0: На все у всех разные взгляды. Вот ты, например, считаешь, что секс до брака – грех. А масса других людей не видят в этом ничего плохого. То же самое с абортами, эвтаназией, гомосексуализмом. Ты сам знаешь.
1: Ну что ж, Оля, может, ты права.
0: Права? Вау! Наконец-то ты признал, что я хоть в чем-то могу быть права.
1: Да, и, в общем-то, не только по поводу нравственности. То, что ты говоришь, имеет равное отношение к такой дисциплине, как математика.
0: Опять что-то задумал, да? В своем стиле, да?
1: Только если мы исключаем из программы преподавания этики, ну, понимаешь, нужно обязательно, логично убрать и математику тоже.
0: Почему это?
1: Оленька, скажи, тебе когда-нибудь приходилось видеть результаты контрольной по математике?
0: Нет, я же психологию преподаю.
1: Ну, а вот мне, Оленька, приходилось. И вот примерно у третьего класса ответы не сходятся. И что интересно, чем сложнее задача, тем больше неправильных ответов. Ну, вот, собственно, мы и узнали, наконец, почему это так.
0: Приехали.
1: Оказывается, все дело в том, что такого понятия,
0: так
1: как
0: знала,
1: объективная истина, в математике просто не существует.
0: Ну-ну, вот что я и говорила. В своем стиле.
1: А откуда ей взяться, собственно? Ведь у всех людей разные мнения.
0: Все с тобой ясно. Пошла я с тобой, просто невозможно вести разумную беседу.
1: И тут ты права, дорогая моя. Разумная беседа – нонсенс. Разум-то у всех разный.
2: Свободное радио.

Привет, друзья! Меня зовут Наташа Романцова, а с вами такое случалось. Носят вас на руках, осыпают цветами, дарят подарки. И в самый интересный момент приходится просыпаться и поторапливаться на работу. Но это не отменяет того факта, что самый лучший день – это сегодня. –

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Люди ищут вечность, люди ищут Бога, люди ищут Млечный Путь, ведущий

Дом твой под небом, в улыбке мечта. Отец твой был ветер, а мать, мать как река. Весной разольется по полю вода, а в ней чья-то лодка.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В Иродовой бездне. Осенние тучи. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Послание к Евреям 13:3. Осенние тучи, обычно темные, холодные, дождливые. Ушли теплые, ясные летние дни. Ушли безвозвратно. Грязь глубокая, черноземная, липкая. В то время в Самаре только центральные улицы были мощены булыжником. С утра немного подморозило и выпал первый снег. После школы Леве захотелось больше подышать свежим воздухом, и он направился на огород. Дверь была заперта, и он перелез через забор. Голые, мокрые от дождя деревья неподвижно стояли, приготовившись к зимней спячке. Ближе к выходу три большие яблони сорта «Буровинка». В этом году столько они яблок дали. А теперь Лёва смотрит, и не видно ни одного. Прошла пора, и все плоды собраны. Слева растет большое развесистое дерево, даже не похожее на яблоню. Это бархатный анис. А потом хорошавка, царский шип, далее серый анис. А за ними до конца огорода тянутся заросли вишни, среди них попадаются дикие яблони, плодами которых в детстве Лёва сражался со своими друзьями. Он прошел вглубь огорода, где росли два высоких осокаря. Всего их было 4, но 2 уже были спилены на дрова в прошлые годы. Лёва направился к колодцу, который почти закрывала ветвями развесистая яблоня скрут, дающая крупные твердые плоды. Он подошел к полуразрушенному колодцу. Колодец был неглубок, и Лёва нередко спускался в него за лягушками, которые нужны были его двоюродным сестрам Вере и Лере, учившимся в фельдшерской школе. Вдруг его внимание привлекли 2 деревянных ящика для ловли синичек. Это соседские ребята установили их. Лёва подошел к одному из них, там сидела пойманная синичка. Она прилетела за семенами подсолнечника, лежащими в ящике, и крышка захлопнулась. Лёве стало жалко птичку. Она с таким беспокойством посматривала на него. Как ужасна неволя, подумал он и вспомнил, что когда-то он и сам ловил синицы, и дедушка Иван Семенович, старый известный молоканин, остановил его, посадил около себя и пояснил ему, как нехорошо ловить птиц. Лёва приоткрыл крышку. Бедная птичка, безобидная, красивая, заметалась в страхе. Он открыл крышку шире, и она вылетела, села на вершину яблони, перепрыгнула весело на другой сук и куда-то улетела. Смотря вверх на синичку, Лёва заметил одиноко висевшее яблоко. Он сорвал его, яблоко оказалось подмороженным, но изумительно сладким. Однажды, глухой ночью, Лёву разбудил настойчивый стук в дверь их дома. Отец пошел открывать. Вошло несколько военных и гражданские. Это были работники ОГПУ. Они предъявили ордер на обыск и на арест Сергея Павловича. Тщательно искали везде, просматривали письма, книги, но ничего не взяли, кроме некоторых писем. Курить в помещении отец им не разрешил, и они по очереди выходили наружу. Когда обыск закончился, отец собрал вещи, пару чистого белья и, успокаивая жену и детей, сказал им, что это какое-то недоразумение, что за ним ничего плохого нет и, несомненно, его скоро освободят. Преклонив колени, вся семья горячо молилась Господу, чтобы всемогущий Бог любви и милосердия защитил и заступился за них. Работники ОГПУ не мешали молиться. Утирала слезы жена арестованного, плакали дети. Лёва не плакал, он с недоумением думал о случившемся. Он знал своего отца, который посвятил всю свою жизнь служению народу, как фельдшер, работавший день и ночь в тифозные и голодные годы, и ныне отдававший все время своей работе, чтобы кормить большую семью. Мать не работала, обшивала и кормила 5 детей. За что, почему? Лёва твердо знал, что отец не мог ничего украсть или сделать кому-нибудь зло. Говорят, что верующих обвиняют в подрыве власти. Но отец? За всю свою жизнь Лёва никогда не слышал хоть какого-нибудь порицания советской власти из уст отца. Наоборот, он знал, что отец активный работник профсоюза. В чем же дело? На следующий день выяснилось, что арестованы еще некоторые братья, и среди них Петр Иванович Чекмарев, известный инженер губсоюза, дядя Лёвы. Пресвитера Клевера и некоторых руководящих братьев общины и Волго-Камского союза не тронули. Собрания проходили по-прежнему. Все недоумевали, почему арестованы братья. Никто не знал за ними ничего плохого. Высказывались предположения, что это только начало всеобщих страданий, что воинствующие безбожники, видя свое бессилие в идеологической борьбе, постараются убрать всех наиболее влиятельных в религиозном отношении лиц и всячески опорочить и очернить их перед народом. На собраниях открыто молились о заключенных. Все возмущались арестом и прилежно взывали к Богу о помощи. Мать Лёвы аккуратно носила передачи в ОГПУ. Скоро арестованных перевели в тюрьму, и их жены стали ходить с передачами туда. Свиданий не давали. Однажды Анна Ивановна, мать Лёвы, шла утром на собрание, дорога же проходила мимо тюрьмы, которая занимала целый квартал и была огорожена высокой кирпичной стеной. Часть камер выходила в сторону Арцебушевской улицы. Вдруг она услышала, что ее кто-то зовет. «Анюта, Анюта!» Она подняла голову и посмотрела в сторону тюрьмы. Там, в одном из маленьких окон с железной решеткой, она заметила лицо своего родного брата, Пети. «Вы хлопочете о нас?» – крикнул он. «Нет, не хлопочем», – ответила она. «Напрасно, хлопочите». После собрания она рассказала братьям о словах Петра Ивановича. «Да», – сказал один из братьев, – «мы должны не только молиться, но с Божьей помощью действовать, чтобы освободить наших». Единогласно решили послать Анну Ивановну в Москву хлопотать о заключенных. Каким-то образом удалось одному из узников передать написанное им стихотворение, автор его «Филадельфийский», Иван Иванович Бондаренко. «Грозное море вчера бушевало, буря нежданную гостей пришла, и под напевом кипящего вала тихую радость всем нам принесла. Мы арестованы из братской общины, нас разлучили с семьей. С твердой верой, с душой неповинной мы обращаемся к Богу с мольбой. Боже, в минуты тюремных волнений немощный дух в нас собой укрепи. Огненных стрел ядовитых сомнений, грусти мертвящей ты к нам не впусти. Есть у нас семьи, о Господи Боже, разве оставишь ты сирот и вдов? Для беззащитных ты будешь все тот же, ты сохранишь их от лишних забот. Можем во всем на тебя положиться, Господи, пусть будет воля твоя, и пред путями твоими смириться, имя прославить в страданиях твое. Зло и разврат не терпя бичевали, смело неверью смотрели в глаза, к братству свободному всех призывали, и разразилась над нами гроза. Четверо нас, а в отчизне родимой не сосчитаешь страдальцев Христа. В центре, на юге, в Сибири гонимы, Божий народ терпит язвы креста». В Москве ведущие братья Союза баптистов приветливо встретили Анну Ивановну. Одинцов сказал, что по слухам происходят новые и новые аресты, но братья надеялись, что правительство разберется, и эти недоразумения должны кончиться. Анна Ивановна обратилась за помощью к одному старому известному большевику, который участвовал в восстании на броненосце «Потемкин». Впоследствии он работал вместе с Петром Ивановичем Чекмаревым, хорошо знал и его друзей. «Как, их арестовали?» – удивился он. «Это просто недопустимо! Петра Ивановича я знаю как самого себя. Вам и ехать в Москву не надо было. Вы бы только написали мне, и я сейчас же выяснил все, и справедливость восторжествовала бы». Он тут же позвонил ведущему работнику ОГПУ и узнал, что дела на заключенных в Самаре баптистов еще не пришли. «Вот видите», — сказал он, обращаясь к Анне Ивановне, — «вы даже поспешили. Уверяю вас, что как только дело Петра Ивановича и его друзей придет сюда, здесь разберутся, и я вам гарантирую, что их освободят». Успокоенная вернулась Анна Ивановна домой в Самару. Церковь продолжала прилежно молиться об узниках Господу. Вскоре их всех освободили. По-прежнему шла жизнь в семье Сергея Павловича и других освобожденных. Деятельность общины Волго-Камского союза опять вошла в нормальное русло. и верующие продолжали славить Господа и трудиться для Него.
0: Герои веры. Уютный вечер на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба. Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить». Неужели он ответит тебе из дому: «Оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже. Я не могу встать и дать тебе хлеба». Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. И я говорю вам: просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

«Хлеб наш насущный. Участь раков». Двоюродный брат пригласил ее на ловлю раков. Как можно было отказаться? Она дождаться не могла заветного дня. И вот час пробил. До сбора добычи ей было вручено пластиковое ведро. «Без крышки?» – удивилась она. «Она не понадобится», – ответил двоюродный брат, складывая удочки и пакет с курятиной для наживки. Позже, когда она увидела, как эти маленькие членистоногие лезут по головам друг друга в попытках выбраться из почти полного ведра, ей все стало понятно. Крышка действительно не была нужна. Когда кто-то один добирался до края ведра, собратья тут же цеплялись за него и стаскивали обратно. Этот губительный инстинкт напомнил ей о том, что неправильно сосредотачиваться на достижении своих целей, вместо того, чтобы действовать на пользу всего общества. Апостол Павел понимал важность взаимозависимости.

0: любовных отношений. В первом послании к фессалоникийцам он убеждал читателей: «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Апостол хвалил фессалоникийских христиан за внимание друг к другу и побуждал к еще большей любви и единству. Благодаря прощению, доброте и состраданию их отношения с Богом и людьми будут укрепляться. Церковь может расти и свидетельствовать о Христе через единство своих членов, если верующие поддерживают и поднимают друг друга, вместо того, чтобы стараться каждый для себя, будет лучше для всех. Господь, помоги нам не сталкивать других вниз словами и делами, а помогать им подняться еще выше.
1: Уютный вечер на свободном радио.

0: Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Кажется, что тучи сгустились настолько, что для просвета надежды места почти не осталось. Но в такие моменты я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Луки: «А у вас и волосы на голове сочтены». Не А еще Он знает нас и никогда нас не забывает. Чем не надежда?
1: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Иван Крылов, ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда не обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством их грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко, скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу живу? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и с твердой

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Что это?
1: Тебе что тут надо? Как ты сюда зашел вообще?
0: Я?
1: Ну не я же.
0: Но ты не должен меня видеть.
1: Чего?
0: Я невидимый для твоих глаз.
1: Ха, человек-невидимка. Ну что ж, тут у нас много всяких чудаков ходит.
0: Я не человек, я ангел.
1: А где твои крылышки?
0: Послушайте, я, должно быть, оказался здесь случайно. По-видимому, произошел какой-то сбой во времени. Мне рассказывали, что когда ангелы являются людям, они принимают облик человека. Ну иначе вы нас пугаетесь.
1: Парень, у тебя, похоже, не все дома, а? Иди-ка отсюда, а?
0: Послушай, друг, чтобы вернуться обратно в мой мир, мне нужна твоя помощь. Я как раз собирался приступить к новому заданию. Понимаешь, первый человек в моей жизни. И тут я...
1: Послушай, приятель, или ты уходишь сейчас... Или я звоню в милицию?
0: Все равно вы не верите.
1: А с чего я должен верить? Ты еще не сделал ничего, ну, такого ангельского.
0: А чего вы ждете? Чудо, что ли?
1: Ну, хотя бы.
0: Эх, все вы люди одинаковые.
1: Ну, так что?
0: Так, чтоб тебе показать-то, а? Ну, хочешь, я скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь?
1: Валяй.
0: Так, ты сейчас думаешь... как бы поскорее от меня отделаться и пойти поговорить с секретаршей Наташей. Так, погоди. Еще ты думаешь о том, во что она одета, и еще...

0: большое чудо уже было совершено на этой земле.
1: Ты это о чем?
0: Самое великое чудо свершилось, когда Иисус Христос умер, и Бог воскресил его.
1: Что это я должен в это верить? Я же этого не видел.
0: А тебе и не нужно видеть.
2: Что-то происходит со мной, как будто...
1: Так, испарился. Еще немного, и я бы ему поверил.

0: Евангелие от Луки.
1: В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
2: «Прощаются тебе грехи твои».
1: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
3: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
2: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи»,
1: сказал он расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне».

Макс Лукада. Какой-то мужчина играет с двумя маленькими дочками. Он уже в воде, они прыгают к нему в объятия. Простите, уточню, одна прыгает, другая колеблется. Та, что сухая, с радостью смотрит, как прыгает ее сестра. Она приплясывает и кружится, когда та прыгнет. Но в ответ на все призывы отца она только трясет головой и отбегает назад. Живая метафора. Сколько людей так и проводят всю свою жизнь на краю бассейна, прислушиваясь к голосу осторожности, пренебрегая словами веры, ни разу не прыгнув в воду, с радостью переживая чужое, заимствованное счастье, предпочитая никогда не рисковать, чем однажды решиться. Из-за страха худшего они никогда не получают самого лучшего в жизни.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы испытываем разочарование в Боге? Когда мой неофитский пыл остыл, я внимательнее пригляделась к жизни в церкви, и меня охватило разочарование. Верующие оказались отнюдь не святыми, а людьми со своими слабостями. Служение перестало приносить одну лишь радость, а порой тяготило, как обыкновенная работа. Но самое страшное, Бог действовал в моей жизни как-то неявно и неярко. Иногда даже казалось, уйду я из церкви или останусь, продолжу верить или нет, не будет никакой разницы. Со временем я поняла. Я разочаровалась в Боге от того, что строила отношения с Ним на своих ожиданиях и запросах. Это даже нельзя назвать настоящими отношениями, потому что я учитывала только свое мнение и свои требования. Все равно, что обращалась к зеркалу. Отношения начались тогда, когда я стала прислушиваться к Богу.

0: Марка.
1: В это время в синагогу вошел человек, одержимый нечистым духом. Он закричал:
2: «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел нас погубить? Я знаю, кто ты! Ты святой Божий!»
1: Но Иисус приказал ему: «Замолчи и выйди из него!» Нечистый дух сотряс человека и с громким воплем вышел. Все ужаснулись и стали спрашивать друг у друга: «Что это значит? Какое-то совсем новое учение. И власть у него такая, что духом приказывает, и те ему подчиняются». И тотчас молва о нем разнеслась по всей Галилейской земле.
3: Свободное радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Интересные факты о человеке. Просто так, для общего развития, что называется. Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. При чихании все функции организма на миллисекунды останавливаются, даже сердце. Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км в час. Один человеческий мозг в течение одного дня генерирует больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека примерно 100 тысяч километров. Люди – единственные существа, которые спят на спине. Имеется в виду, именно ложатся и спят, а не как кошки и собаки переворачиваются в процессе. В среднем 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов. Только 1% бактерий вызывает недуги у человека. Со всеми остальными мы способны существовать параллельно, не испытывая абсолютно никакого дискомфорта. Человек – единственный представитель биологического мира, способный рисовать абсолютно прямые линии. Человеческий глаз способен различать 10 миллионов цветовых оттенков. Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень примерно 4-го этажа. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно пройти примерно 80 километров в сутки. Я могу продолжать и продолжать, но мысль, к которой я веду, на мой взгляд, уже очевидна. Мы уникальное творение, и никакой взрыв здесь абсолютно ни при чем.
0: Время. Деньги. Зигазон.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Новый час на свободном.
1: Время делает добро.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте, в Бельгии, и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пастырскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пасторской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых.
3: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а божественную надо полюбить, чтобы понять ее.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы и умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
3: Новая музыка на свободном радио.

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Ложная надежда. «И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 14 стих. Пророки лгали народу. Желая изречь популярное послание, они говорили слова о мире, когда истина была в том, что Израиль был на грани разрушения. Эти пророки построили стену в умах людей, стену, за которой, как они ошибочно верили, они найдут покой и безопасность от врага. Но безопасность, которую они нашли в словах пророков, была ложной. Во время бури эта стена не устоит. Настоящий Божий слуга не осмеливается проповедовать послание о мире тем, кто живет во грехе. Люди хотят слышать успокаивающее послание, говорящее, что для Бога на самом деле не имеет значения, что вы делаете, если вы имеете хорошие мотивы, или если вам кажется, что это хорошо. Однако те, кто успокаивают вас в вашем грехе, — это лжепророки. Они строят стены из грязи, за которыми вы найдете только ложную безопасность. Я был призван верно и правдиво предупреждать тех, кто выбрал путь греха. Но также мне следует говорить хорошие вести тем, кто доверит свою жизнь Иисусу Христу. Он — стена, построенная прочно. Доверьтесь Ему, чтобы, когда придет буря, вы нашли настоящую безопасность. Господь, мы знаем, что наша надежда не напрасна. Иисус Христос проведет нас через самые большие жизненные бури и однажды представит нас непорочными перед Твоим присутствием с безмерной радостью. Аминь.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Кто не преклонен в том, что касается его прав, обладает и более сильным чувством долга. Альбер Камю, французский писатель.

0: сердце своем питает ненависть. Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали, дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам Господним, к тому, что сделали его руки, он разрушит их и впредь не восстановит. Благословен Господь, ведь он услышал голос моих молений. Господь – моя скала и щит, сердце мое на него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Песней моей я его буду славить. Господь – это сила его народа, крепость спасения для его помазанника. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки.
1: Свободное радио.

0: застревание в комфорте лишает нас новых перспектив. Звучит как тезис из какого-нибудь мотивационного спича, но я и правда заметил что-то подобное в своей жизни. Когда ты переступаешь лень и говоришь «да» чужой нужде или участию в каком-нибудь проекте, то позже замечаешь, как твоя жизнь преображается. Ты наполняешься новым опытом, новыми знакомствами и видишь, что перед тобой открываются новые перспективы. Я думаю, что Бог не напрасно создал церковь. Ведь именно тут мы можем помогать друг другу и обогащать друг друга опытом, общением и возможностями. Будьте открыты новому, и вы увидите, как Бог будет вести вас к чему-то большему.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: стих дня.
1: Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Послание Галатам, 3 глава, стихи с 24 по 26.
0: Храни истину. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание Галатам, 3 глава, с 24 по 26 стихи. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Первое, на что я хочу обратить внимание, это фраза, что все мы, сыны и дочери Божии, по вере во Христа Иисуса. Мы всегда останемся зависимыми от нашего Небесного Отца. Бог – автор и исполнитель своего замысла, а мы – любимые Его творения. Бог, как любящий Отец, позаботился о человеке, дал ему детоводителя. От греческого слова, которое перевели как «детоводитель», происходит русское слово «педагог». В древнем мире оно означало «приставленный к ребенку слуга», провожавший его в школу и обратно и следивший за его поведением. Роль педагога была подготовить ребенка к более взрослой жизни. Выполнив свою функцию, детоводитель передает ребенка в руки другого учителя. И таковым учителем для христиан является Иисус Христос. Такое определение закона не обесценивает его влияние на жизнь верующего человека, но подчеркивает его ограниченные действия. Павел как бы говорит верующим в галатийских церквях: «Закон подготавливает людей к вступлению в институт Иисуса Христа. Вы услышали Евангелие, вы все правильно поняли, вы уверовали в Иисуса Христа, вы вступили в Его институт. Нет никакого смысла ходить на подготовительные курсы. Закон закончил свою работу. Оставайтесь студентами Иисуса Христа. Будьте верными Его учениками». Это важное и нужное напоминание всем детям Божьим. Став членами поместной церкви, мы поступили в институт Иисуса Христа. Теперь наше призвание – старательно учиться у нашего учителя. Ведь он ждет от нас выполнения тех заданий, которые Он нам дал. Поэтому будем внимательны к Его Слову и действию Святого Духа, который пришел после Его Вознесения. С вами был пастор церкви Алексей Хорошев.
0: Свободная.

0: 100 нескучных историй. Люди с веревками. Как-то во время ледохода на реке один человек вошел в свою лодку, чтобы достать оттуда рыболовные снасти. В этот самый момент проплывавшая мимо льдина ударила лодку, оторвала ее от берега и понесла вниз по течению вместе со стоящим в ней человеком. Его друг, оставшийся на берегу, видя опасность, вскочил на лошадь и поскакал в деревню, что располагалась ниже по реке. Там он созвал на помощь местных жителей. Каждый из добровольцев взял из дому по веревке, и все они, не теряя времени, отправились на мост, под которым совсем скоро должна была проплыть лодка. Целый ряд свисающих веревок, приблизительно на расстоянии метра одна от другой. Они стояли там, на мосту, и ждали. Наконец показалась лодка. Она уже была до половины наполнена водой. Видимо, льдина протаранила лодку. В ней стоял промокший и озябший человек. Он пытался совладать с течением и направить лодку к берегу, но это никак не удавалось. Когда он увидел висящие веревки, то ухватился за ближайшую, был поднят наверх и спасен. Одна веревка могла бы не оказать этой услуги. Каждый человек с веревкой в руках на том мосту был важен. Ведь никто не мог знать заранее, в каком именно месте проплывет лодка. Вот по этой же причине Бог и создал церковь. Церковь – это не здание, прежде всего, это люди. Это сообщество верующих людей, которые друг друга поддерживают, помогают, делятся каким-то опытом своим духовным. Бог лучше нас знает и понимает, что нам не обойтись без церкви. Поэтому Он и создал церковь, Христос создал церковь. Потому что друг без друга мы не сможем дойти до Царства Небесного. Нам нужна помощь священнослужителей, простых рядовых прихожан. Нам в одиночку не спастись. И в церкви важен каждый человек. Точно так же, как там на мосту с веревками люди, да? Потому что мы не знаем, через кого в тот или иной момент нашей жизни, в той или иной ситуации, к нам может прийти помощь, поддержка, утешение, наставление. Вот почему важно присоединиться к церкви и не просто ходить туда, никого не зная, ни с кем не общаясь, но стать действительно частью церкви, неотъемлемой частью вот этого живого организма, этого сообщества верующих. Отдельно взятый человек очень слаб, но вместе мы сильны. Иисус сам сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Библия, Евангелие от Матфея, 16 глава.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру:
2: «И ты не из учеников ли этого человека?»
1: Он сказал:
3: «Нет».
1: Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему:
4: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил».
1: Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав:
5: «Так отвечаешь ты первосвященнику?»
1: Иисус отвечал ему:
4: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?»
1: Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему:
6: «Не из учеников ли его и ты?»
1: Он отрекся и сказал:
3: «Нет».
1: Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит:
3: «Не я ли видел тебя с ним в саду?»
1: Петр опять отрекся и тотчас запел петух.
0: Наш сайт свободная.медиа.
7: Свободная.медиа.

0: Служба экстренной психологической помощи.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, меня беспокоит очень сильное чувство страха.
0: Давайте поговорим об этом. Как вас зовут?
1: Меня Наташа. Еще некоторое время назад мне казалось, что в своем доме я в полной безопасности.
0: Так.
1: И неожиданно это чувство меня покинуло, представляете? Я вдруг поняла, что меня окружает настолько несовершенных вещей, настолько все шатко и ненадежно. В любой момент может возникнуть непредвиденно. Я просто...
0: Наташа, расскажите о своем детстве. Какие у вас были отношения с вашим отцом?
1: Детство вполне обычное, с папой вроде ладили. Но я не вижу здесь никакой связи. Вы меня не поняли. Меня беспокоит страх за свою жизнь.
0: Вы не переживайте. Подобные мысли, они рано или поздно посещают любого человека. Это нормально.
1: Да,
0: опасения вызывают только те случаи, когда подобные состояния переходят в разряд навязчивых. Вы, Наташа, постарайтесь переключиться на позитив. Займитесь каким-нибудь хобби. Одним словом, вам нужно отвлечься от этих мрачных мыслей.
1: Да как же это возможно? Я не могу ни о чем другом думать, понимаете? Я сейчас...
0: Скажите, возникновение этого угнетающего состояния предшествовало какое-то неприятное событие?
1: Конечно же предшествовало. Как только проводка в коридоре задымилась, я тут же начала понимать...
0: Проводка?
1: Тут такие искры...
0: Так, Наташа, по-моему, вы на это не вполне адекватно реагируете. Срочно звоните 01!
2: Вы вдруг осознали, что жизнь не вечна, что в ней все же должен быть какой-то смысл, что мир не такой, каким бы вам хотелось его видеть, да и вы сами далеки от идеала нравственности. Появилась потребность в том, кто поймет и полюбит вас таким, какой вы есть. Поверьте, это не сезонная депрессия, и никакая психотерапия вам не поможет. Вы нуждаетесь в Божьем прощении. Есть только один способ его получить. Откройте Евангелие. Узнайте о нем.
3: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сроду не держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел их деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие чувства ответственности там перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что не знал, куда мне еще идти. Найти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой, но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и осознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо, извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библии зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, вот, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся. Вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что я на это способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один, что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает нам в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог, и теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Приход подход к Богу, он требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться к голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.
3: Жить ради ближних здесь, чувствовать боль сердец, раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признание весть, и просто входить в дворы, делами неся дары, тихонько послушать, обои поклеить, в столовых помыть полы. Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздал все, так сразу согрелся. Вот что Иисус принес. Ведь ходят вокруг они, в глазах не горят огни. Им только бы только не остаться самим. Так нет, мы в залах сидим. Набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей, бидончик какао под нос напевать, ходить, да и раздавать. На сцене герои все, а в жизни куда там где.

0: свет, слова слепому прозрение, а осте итальянский, а христианским группам жить по-христиански, а тот играв концерт на следующий день в инет. Во вторник сражался, да и в среду сражался, в четверг просто взял да сдался. Погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену и себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Автор Библии. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Многим трудно поверить, что наш великий Бог, сотворивший все, может обращаться к нам, людям. Таковые не отрицают его существование, но считают, что он где-то далеко. Для них непостижимо, что он может заботиться о такой маленькой планете Земля, не говоря уже об отдельном человеке. Те, кто так думают, не знают, какими средствами располагает всемогущий Бог. Наше мышление и понимание связаны с тем, что материально и зримо. Мы вряд ли сможем представить себе что-то другое, даже если мысленно будем блуждать по отдаленным уголкам Вселенной. Это объясняет то, почему человек никогда не сможет полностью постичь Бога. Но у Бога есть свои средства. Посредством Духа Он открыл избранным мужам мысли, которые хотел донести до нас. Они записаны в Библии, в Его Слове. Неужели в таком случае так непостижимо, что Бог, словом своей силы, вызвавший к существованию все, желает говорить с нами через Святое Писание? Читайте Библию с искренним желанием ищущего сердца. Вы поймете, что Слово Бога совершенно. В нем все взаимосвязано, ибо у того, что записано многими, только один автор — Бог Дух.
2: Свободное радио рядом.

0: Послание Иоанна, 4 глава, 16 стих.
1: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Наталья. Мы приехали из Тюменской области, село Казанское.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я с детства доверилась, я с детства слышала, у меня мама ходила в церковь. И как бы для меня самой собой разумеющейся другого пути быть не может во Христа. Поэтому смысл жизни. В свое время я просто поняла, что без Бога другого пути нет. И в нем вся сущность. Это 15 лет, в принципе, в школе еще училась.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Воронкова Ольга. А ты сегодня славил Бога, благодарил Его за то, что легкая была дорога, луч солнца заглянул в окно, за то, что завтракал сегодня, и на столе был хлеб и сыр, и в твоем доме есть довольство. За это ты благодарил? Благодарил ли ты, что дети есть у тебя? Ты жив, здоров, и дождь идет, и солнце светит, в твоей семье живет любовь. Родители есть у тебя, работа, возможность содержать семью. И это все дары от Бога. Сказал ему «благодарю». Благодарил ли ты сегодня Христа за пролитую кровь, за то, что велика Господня к тебе и милость, и любовь? Благодарил ли ты за жертву, что отдал за тебя Христос, за то, что Бог наш милосердный спасение грешникам принес? Хоть раз сказал спасибо Богу, ведь Он хранит тебя от зла, и жизни долгую дорогу Он устрояет всю, любя. А ты за этой суетою не видишь главного, что Бог своей всесильной рукою вселенной управляет Он. Без воли Господа и птаха не упадет. Его рукой не заблуждайся, друг, из праха сотворены и мы с тобой. А ты сегодня славил Бога, с утра Его благодарил? Ведь в жизни все твои дороги Он направляет, дает сил. И ты проснулся, милость Божья рекой льется на тебя. Благодари Его побольше с утра и до заката дня.
1: Надежда есть.

0: притчи Соломона.
1: Не отказывай в благе тем, кто его достоин, когда это в твоей власти. Не говори ближнему: «Приходи-ка попозже, я дам тебе завтра», когда у тебя есть то, что он просит. Не замышляй зла против ближнего,

Люди идут на конфликт не от хорошей жизни. В этом вообще мало приятного. Конфликт — это крик боли. Боли от несправедливости, страха или старых ран. Поэтому, если человек провоцирует конфликт, нам нужно иметь милосердие, увидеть в нем это страдание и применить все силы, чтобы эту боль не увеличивать. Тем более, что завтра на этом месте можем оказаться и мы с вами.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 4 июня 1995 года в базилике Святого Сердца в Брюсселе папа Иоанн Павел II беатифицировал отца Дамиана, священника, который отдал свою жизнь за изгоев, страдающих проказой. Иосиф де Вестер родился во фламандском Брабанте, в Бельгии, и после окончания средней школы поступил в католическую монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, взяв себе монашеское имя Дамиан. В 1864 году он был направлен в качестве миссионера на Гавайи. В то время на архипелаге сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. По приказу короля Камехамеха больные проказой изолировались в колонии Калаупапа на острове Молоккаи. Министерство здравоохранения Королевства Гавайи планировало организацию сельскохозяйственных работ для больных колонистов, чтобы они могли себя прокормить. Но у больных не было ни возможности, ни сил обслуживать и кормить себя. Кроме этого, изолировав больных от общества, правительство не позаботилось об их содержании. В колонии не было ни жилья, ни больниц, ни церквей, ни кладбищ, ничего. В 1873 году Дамиан де Вестер прибыл в Калаупапу, где уже находилось 797 прокаженных, и начал свою пастырскую деятельность с постройки храма. Благодаря его усилиям здесь появились ферма, школа и кладбище. Он также основал на Молоккаи братство Святого Детства для детей-сирот, братство Святого Иосифа для лечения больных на дому и братство Мадонны для воспитания девушек. Кроме того, был построен порт, дорога, приют для сирот и больница. 10 лет спустя Дамиан де Вестер и сам заболел проказой. Но, несмотря на болезнь, продолжил заниматься активной пастырской и социальной деятельностью среди прокаженных. Через некоторое время больного отца Дамиана доставили на лечение в Гонолулу. Когда он лежал в больнице, его посетил король Гавайев, чтобы поблагодарить за все, что отец Дамиан сделал для его больных подданных. 5 лет спустя Дамиан де Вестер умер от проказы и был похоронен на острове Молоккаи. 4 июня 1995 года апостол прокаженных, отец Дамиан, был беатифицирован, а в 2009 году причислен к лику святых.
3: След в истории.